0: Папа, это правда, что в некоторых странах Востока жених не знает, кто его жена, пока не женится? Это в любой стране, сынок, так. На рынке труда наблюдается дефицит высококвалифицированных, низкооплачиваемых кадров. Слабое здоровье – главное достоинство холостого старого миллиардера.
1: Еще больше шуток в подкасте «Помело» в нашем мобильном приложении. Отправь любую друзьям. Улыбнитесь!

Слушай радиокартину, не жалея трафик. Нафиг его нафиг.

замерзших панелек ночью, через улицы пронеся, я прокуривал каждую строчку, чтобы снова увидеть тебя.

услышанным и один лишь остаться непонятым. Дуракам не страшны ошибки. Мы выходим из комнаты. И пусть музыка вечно с тобою на «ты».

0: слушай людей. Слушай радио «Картина».
1: В суматохе дня не отрицая, говорю себе, но почему? В поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный глобус.

0: А хочешь еще больше музыки? Например, альтернативной?
1: На кухне, в бережных и нежных
0: плейлист «Альтернатива».

0: Чтобы понять девушку, ты должен думать как туфли. Начальник пасеки не может определить по лицу, пили вчера его сотрудники или работали. Если бы все тещи ладили с детьями, человечество не расселилось бы по всей планете.
1: Еще больше шуток в подкасте «Помело» в нашем мобильном приложении. Отправь любую друзьям. Улыбнитесь!

0: А хочешь еще больше музыки? Например, для наушников.
1: Прости меня, что вышло так, это последний трек от тебя.
0: Плейлист в наушниках.

0: «Раньше было так». Hey, midnight dancer. Oh, ha, ha, ha. Hey, big romancer. Oh, ha, ha, ha. А теперь так.
1: Танцуем диско. Oh, ha, ha. Hey, близко, близко. Oh, ha, ha.
2: Радио «Картина». Музыка.

0: Хорошего человека очень просто узнать.
1: И как?
0: Он радиокартина слушает.
2: Нет, не надо слов.

0: По исследованиям психологов, мужчина сидит в пивной по двум причинам. У него нет жены, у него есть жена. Я наконец-то признался начальнику, что он гей. Девушка, в Индии вы были бы очень уважаемы, если не сказать священны.
1: Еще больше шуток в подкасте «Помело» в нашем мобильном приложении. Отправь любую друзьям. Улыбнитесь!

Если кажется, что выхода нет, продолжай верить, скоро будет рассвет. Ты поймешь однажды, через много лет, сквозь трещины в нас проникает свет.

0: Наш девиз – 4 слова. Сам не спишь – буди другого. Первая смена.
1: Так, сам не спишь, разбуди кого-нибудь, кто вдруг может быть рядышком, сладенько так посапывает, а тебе так завидно, и думаешь, ну что ж такое, человек, ну почему ты спишь, а я нет, ну это же несправедливо, поэтому делаем ему ту-ту-ту-ту-ту, в эфире пионерская зорька, и человек сразу просыпается и говорит, спасибо тебе, что ты меня разбудил. Наверное, так это должно выглядеть в идеале. Как-то на самом деле случается у каждого, наверное, свои какие-то истории. Не самых удачных пробуждений. Так, друзья, мое пробуждение сегодня было довольно-таки, как бы вам сказать, сумеречным, в сумеречном состоянии, поскольку это было и не пробуждение, и не засыпание, и вообще не бодрствование толком. Разболелся мой пес, и почти всю ночь вот я, собственно, возле него посиживала. Не понимаю, вот как он умудряется в самые неподходящие моменты чего-нибудь такое делать, но на то его и собачья доля. Поэтому ему пожелаем выздоровления, а вам бодрости духа, такой же, как у меня сегодня с утра, просто вот это вот чай, давай что-нибудь сотворим на несонную пока еще голову. Вижу, что здороваетесь, как же прекрасно пить кофе на балконе с таким видом, пишет Лена. Приветный рассвет из Турции нам с вами шлет. Боже мой, действительно, что за прелесть этот рассвет над этими красивыми горами. Спасибо, спасибо, Лена. Здоровается с нами Дима из Гладбека. Димка.
2: Юляш Михайловна, доброе утро всем радиослушателям. Вот, всем хорошего дня, дожили уже до четверга. Вот, в Гладбеке в данный момент идет дождь, темно, вот, ну, настроение. Уже как четверг, все отличненько. Вот. Стокгольму привет, всем хорошего дня.
1: Спасибо большое, взаимные пожелания хорошего дня. Лен хвастается, говорит, хочу похвастаться. Вчера играли в бинго, и я выиграла суперприз. Там столько ништячков, массаж, процедуры в спа-салоне, бутылка шампанского, кружка от отеля, сертификат для фотосессии, набор для хамама и пляжная сумка от отеля. Какова красота, а? Лен, вот так, чтобы почаще выигрывалась. Ай-яй-яй. Ай, какая, какая прелесть. Чтобы фартило, так сказать, и в отпуске тоже. Ну что, друзья, совсем скоро прогноз погоды. Пока послушаем замечательную компанию Михея Джуманджи и Настил. Ну и к ним примкнувший Бурито, в смысле, к уже записанной песне в своем таком, в своем репертуаре, чего уж там говорить. Вот, хорошо получилось, как по мне. Бодренько.

Что ж, доброе утро, друзья. На календаре 8 октября, четверг, и для вас прогноз погоды. Золотая осень, кажется, решила сменить декорации, уступить сцену настоящему драматичному октябрю. Небо затягивают тяжелые акварельные тучи, ветер срывает последние желтые листья, а в воздухе отчетливо пахнет дождем и крепким кофе. Сегодня нам понадобятся не только зонтики, но и самые уютные вещи. Температура повсеместно идет на спад, порывистый ветер добавит пейзажам кинематографической свежести. Самое время прятаться по кофейням и слушать шум дождя. Давайте посмотрим, как эта осенняя меланхолия распределилась по нашим городам. Берлин, столица, просыпается в задумчивом настроении. Сейчас 13 градусов, плотная завеса облаков. Уже к 9 утра асфальт умоет первые дожди, а дневной максимум не превысит плюс 18. Осенний пейзаж дополнит свежий ветер с порывами до 5 метров в секунду. В Гамбурге царит истинно нордическая эстетика. Утро встречает город 14 градусами и барабанящим по крышам дождем. Температура здесь словно застыла во времени. Днем воздух прогреется всего лишь до 15 тепла. Бремен окутан влажной изморозью. При тех же 14 градусах на старте к 10 утра серая дымка сменится полноценным дождем. Порывистый ветер до 7 метров в секунду не даст столбикам термометров подняться выше скромных плюс 15. Кёльн сегодня проверяет своих жителей на прочность. На градусниках плюс 14, но из-за резкого ветра с порывами до 9 метров в секунду ощущается эта свежесть, как колючие 11. К полудню небо окончательно сдастся дождю, а воздух с трудом дотянется до 17 градусов. Во Франкфурте утро выдалось чуть более мягким, плюс 16, но горизонт уже размыт мелкой изморозью. Днем финансовая столица покажет нам 18 тепла при порывистом неспокойном ветре, а к часам 3 дня ожидаются сильные дожди. Саарбрюкен встречает четверг под шум дождя и 15 градусов на термометре. Градусники замерли, днем потеплеет всего на одно деление до плюс 16. А ветер до 8 метров в секунду добавит этому дню настоящего осеннего драматизма. Во Франконе старт дня более спокойный, в Нюрнберге сейчас плюс 13, вдумчивое облачное небо, ветер здесь совсем тихий, но от осадков это не спасет. К часу дня раскроются зонты, а температура становится на плюс 18. Штутгарт просыпается при 15 градусах, уже к 9 утра город накроет дожди, которые будут сопровождаться довольно резким ветром. Дневной максимум сегодня составит сдержанные плюс 17. Фрайбург, обычно балующий нас солнцем, сегодня оказался во власти стихии. Утром 16 градусов, сильный дождь. Синоптики уже выпустили предупреждение о штормовом ветре. Выше 17 градусов столбики термометров сегодня не поднимутся. И завершаем наш путь у предгорий Альп. В Мюнхене сейчас 14 градусов и ровный слой облаков. Баварская столица сегодня станет самым теплым городом. Днем воздух прогреется до 19 тепла. Но после 2 часов дня осень возьмет свое, и улицы тоже умоет дождь. Вот такой, друзья, у нас глубокий, влажный и прохладный октябрьский четверг. Одевайтесь теплее, выбирайте яркие зонты на зло серому небу и находите красоту в этой осенней прохладе. Теплого вам дня и уюта в душе. С вами первая смена. Остаемся вместе.

как получилось, люди раньше писать одну песню в виде целой какой-то, не знаю, пьесы или фильма? Одна песня, 3 минуты 45 минут, как будто 3 минуты 45 секунд, как будто бы кино посмотрела. Друзья, продолжаем сегодняшнее прекрасное, замечательное утро, несмотря на то, что от нас ушло бабье лето, да и вообще любое лето, и осень наконец-то пришла наступить. Что делать? Да. Мне кажется, знаете, всему должно быть свое время. Вот 8 октября самое время для того, чтобы уже началась немножечко осень. Ну, дождики, ну а что делать? Куда же деваться? Ну и подумаешь. Зато есть горячий кофе и вкусные конфетки, да? Владимир пишет: «Доброе утро вам, радиокартина. Как всегда с вами, стал на паузу кофе пить». Ну вот, пожалуйста, вам кофе, тут и феррерки. Целая коробочка. Куда вам так много, Володя? Давайте, вот эти вот... вот правые все мне, а левые все вам. Ну, хотите наоборот. Так, Фричка из Берлина пишет: «Юленька, доброе утро! Спасибочки за погоду!» Присылает двух хвостиков своих, двух хвостюлечек, которые ждут. Они что, у вас реально яичный желток едят? Ничего себе, котики, молодцы! Нет, моя кошечка такое не ест. Ей вообще абсолютно вот это вот все невкусно. Если это не мясо, не рыба, то вот все остальное — это не еда. Кстати, Ирочка, поздравляю вас с вчерашним выигрышем. Потрясающе, просто здорово получилось все с выигрышем 2 билета на концерт «Чепик», друзья мои. Вчера наша слушательница из Берлина, которая подписывается как Фричка из Берлина, выиграла 2 билета на «Чепик» и теперь пойдет, поедет подпевать Кате. Да. Хух! Красота, красотища. А кто не успел, тот идет на билет «Картина ТВ», и там вот, пожалуйста, куча. Ну, я не могу сказать, что куча, не так много билетов осталось на самом деле. Хотя «Чепик» многие любят, и билеты, они, знаете, не залеживаются. Нет, не залеживаются. Может быть, что-то еще себе выберите вот по вашим предпочтениям. Можно подпевать все на свете. Кстати, почему бы нам не послушать, а? Почему бы нам не послушать? С удовольствием же, а? Такую девчонку хорошую. Прям под погоду. Так, что Леночка пишет? Леночка пишет: «Дождик очень нужен. Приеду домой, махну в лес». Я о том же, Лен. Земля сухая, ни одного гриба. Это же кошмар какой-то. Нашла дождевик вот один, и все. Владимир говорит: «Сделайте экскурсию». А, Владимир, хорошо. Хорошо, экскурсию, ладно. Значит, конфетами делиться не будете. Я вас поняла, запомнила, записала себе в красную книжицу. Специальную, куда я

0: не буду.
1: Все лучшие песни в одном плейлисте.
2: Каждый раз я вспоминаю детство, помню наше место. По 16 устали целоваться.
1: Кальянный рэп. Ищи в плейлистах приложения. Качай в избранное и слушай офлайн по подписке премиум.

создаешь музыку с помощью нейросетей? Делись и искусством! Прямо сейчас присылай песню на наш электронный адрес. Напиши о себе. Мы возьмем интервью и представим твой хит в эфире уже в среду. Если слушатели накидают твоему треку множество сердечек, он залетит в специальный плейлист нашего приложения. Давай нам свою нейропесню и каждую среду в утреннем шоу «Артем в квадрате» слушай и искусство!

0: Что за день?
1: А что за день-то сегодня такой хороший нам с вами попался? Ну, на календаре-то понятно, 8 октября, я уже об этом не раз говорила. А вот что у нас в календаре событий всяких разных праздничных? День солнечных улыбок. Ну вот, солнышко спряталось, улыбки вышли, улыбаемся. Прохожему, эй, прохожий, проходи, эх, пока я тебе не улыбнулась. Всемирный день зрения, берегите зрение, да, это... важно. Экраны смартфонов подальше, на расстоянии вытянутой руки, если позволяет вам зрение же. Обязательно зарядочка для глаз на ближний объект, на средний, на дальний, обратно. И вот так вот раз 10 каждый час. Если, конечно, работаете за компьютером, это вообще... А самое полезное – это смотреть вдаль, на зелень. Если это пачка зелени, то вообще зрение сразу такое, ах, фокусируется как. День квашеной капусты сегодня отмечается. Да-да-да, друзья. Квашеная капуста улучшает пищеварение, укрепляет иммунитет и содержит минимум калорий, если вы вдруг не знали. Потому что процесс брожения насыщает продукт полезными бактериями, пробиотиками и молочной кислотой. Да, удивительно, правда? Которые поддерживают здоровую микрофлору кишечника, помогают усваивать пищу. Продукт богат витамином С. Ну вот, допустим, мисочка квашеной капусты, да, ну не знаю, мисочка, ну там 200 грамм, допустим, равны двум апельсинам. Поэтому, если вы простудились, чего-нибудь там поймали, какой-нибудь вирусничок, то, пожалуйста, квашеная капуста. Какие там апельсины? Зачем вот это все? Если наквасили, значит, вот будет вкусно. Витамин К2, калий, магний, которые полезны нашим сосудам, которые снижают плохой холестерин. Ну и на 100 граммов продукта приходится около 20 калорий. Поэтому для диетического питания и контроля веса квашеная капуста идеальна. Да, вот так. Так. Кстати, оптимальная порция в день без вреда для желудочно-кишечного тракта, скажем так, 150 граммов. Без добавления уксуса и консервантов обязательно выбирайте натурального брожения, ферментирования, так сказать. Всемирный день осьминога. Восьминога. Что интересного у осьминога? У него три сердца. Главное сердце гонит кровь по телу, а два жаберных сердца проталкивают кровь через жабры. Вот так вот. Да, а из-за того, что в крови осьминога много белка гемоцианина, так он называется, с медью вместо железа, кровь осьминога имеет синий цвет. У осьминогов нет костей, поэтому они могут пролезть куда угодно, если в них пролезет в эти отверстия, куда они протискиваются, их твердый клюв. Вот клюв пролез, и весь остальной, ну, осьминог тоже 100% пролезет. Ну и плюс вот этот вот широкий обзор, потому что прямоугольные зрачки у осьминога. Говорят, что осьминоги умеют открывать банки с крышками, различать формы и людей, и еще могут использовать подручные предметы для маскировки. Например, прекрасно прячутся в скорлупках кокосов. Да, так вот. Об осьминогах могу рассказывать бесконечно. Вот, поэтому давайте отметим вместе со мной мой профессиональный праздник – День зануды. Еще можно отметить День работников дополнительного образования, Международный день подиатрии. Не педиатрии, а подиатрии. Подиатрия – это как раз подологи. Подологи, которые занимаются деформациями стоп, голени и так далее. Вот. Еще сегодня день айвы. Ничего себе, сколько интересного айва. Семейство розовых, между прочим. К розам. Близких родственных растений в природе у айвы не существует. И человечество выращивает айву уже 4000 лет. Одно из самых древних плодовых растений на Земле. Есть такая вот яблоковидная, которая терпкая, и есть грушевидная, она более мягкая и сладкая. И это не яблоко, это ложное яблоко называют биологи. Вот так-то. Некоторые плоды достигают размеров 15 сантиметров в диаметре. Представляете, вот как я такую видела. Вот такую огромную. Даже вот потом из нее варенье получилось. Целых две банки. Вот вам, пожалуйста. Очень полезная история. Но нельзя ни в коем случае употреблять в пищу косточки, потому что они содержат синильную кислоту, она же цианид. Вот так. Так, у кого сегодня именины? Есть такие люди на свете, их зовут Герман, Евгения или Евгений, Максим, Николай, Павел, Прохор, Роман, Сергей, Бригида, Пелагея и Людвиг. А по народному календарю Сергей Капустник капусту убрали и уже начинали ее солить. Вот поэтому и, наверное, день квашеной капусты сегодня отмечается. Поэтому выбирайте, что будете отмечать вы, друзья, в любом случае. Повод есть для того, чтобы просто улыбнуться сегодняшнему дню и отметить его чашечкой горячего кофе.

0: картина.
1: Отлично! Супер, Гуд!
2: Чайник закипел. А к чаю что-то есть?
3: Конечно! В Миксмаркт заехал, взял твои любимые пряники от Вольдемар Фёльгер.
4: Осень – время чаепитий. Сделайте их по-настоящему душевными с пряниками Вольдемар Фёльгер. Огромный выбор вкусных пряников, которые понравятся всей семье. Миксмаркт – ваше вкусное осеннее настроение.
0: Рекламная служба «Радиокартина». +49 611 88

0: Так, ну что, друзья мои, будильник свою работу сделал. Дальше за дело берусь я.
1: Утреннее шоу «Первая смена» на радио «Картина».
0: Как обычно, подрабатываю переводчицей из сонного на человеческий. Ловите лайфхак для тех, кто вечно спешит. Ребята, сейчас будет бомба бомбическая.
1: Твоя главная причина начать день бодро. Утреннее шоу «Первая смена» с Юлией Самошкиной.
2: По будням в 6 утра.

0: Давайте, забрасывайте все свои дела, давайте-ка чего-нибудь сделать, ничего не делая. Вот, как вам такое предложение? Мне нравится. Что-то делать. Ты что делаешь? Я ничего не делаю и очень устал. Отлично же, да. Особенно те, у кого сегодня день рождения. Наташа из Ярпина пишет: всем доброе утро, отличного дня. А я начинаю праздновать мой день рождения. Фоточку прислать. Какова красота, Анатулечка, красотулечка. Так, ну что, Наташ, с днем рождения. Хочется пожелать... вдохновение. Вот чего я хочу пожелать. Чтобы эти красивые глазки светились от счастья так же, как на этой картиночке красивой. Ну и каждодневного повода достать камеру и сделать очередной шедевр. Вот, все. А там здоровье, счастье, деньги, это остальные нажелают. Хорошо? С днем рождения. Вот, в Швецию отправляется мое пожелание, друзья. Да, а чего интересненького в мире происходит, хотите, расскажу. Хотите, расскажу, не хотите, все равно расскажу. Потому что, как по мне, так есть о чем поговорить. Так, коротенечко, минут на 20, наверное.
1: Обзор новостей.
0: Ну что, поехали, поглядим, что там такого интересного происходит. Обратите внимание, во Франции могут запретить продажу энергетиков детям до 16 лет. Как по мне, так наконец-то. Свои предложения законодатели изложили в докладе, представленном парламентскому комитету по социальным вопросам. В нем депутаты отметили, что хотя энергетики в разумных количествах не представляют угрозы для здоровья населения в целом, здесь я бы, наверное, все-таки не знаю, но они крайне популярны у молодежи. Вот, вот сюда смотрим. Которая употребляет такие напитки чрезмерно. Это грозит сердечно-сосудистыми и психологическими проблемами. Также известно, что часто их сочетают с алкоголем. Рекомендации депутатов учтут при внесении поправок в законопроект о бюджете социального обеспечения на 2027 год. И напомню, что во Франции продажа энергетических напитков по возрасту не ограничена. В Европейском Союзе нет единого закона, запрещающего продажу энергетиков несовершеннолетним. Действует только правило маркировки повышенного содержания кофеина. Но обратите внимание, что в июле продажу энергетиков для лиц младше 16 лет уже запретили в Британии. А продажу лицам младше 16 лет я бы запретила, честно говоря, повсеместно и всемирно. Но кому интересно мое мнение, правильно? В Германии набирает популярность кафе на кладбищах. Кафе под открытым небом на кладбищах есть сегодня во многих немецких регионах. В Берлине, Гамбурге, в Северном районе Вестфалии, в Баварии есть кафе на городском кладбище Баварского фюрта. Работает уже 6 лет. Организатор проекта Леандр Вирт раздает посетителям кофе и пироги из переоборудованного грузового велосипеда. За угощение просит лишь символическое пожертвование. Хотим создавать возможности для встреч, говорит Вирт. И кладбище подходит для этого лучше, чем может показаться на первый взгляд. Здесь время течет медленнее, пока одни ухаживают за могилами родственников, другие гуляют по аллеям, а дети собирают осенние листья. Для многих посетителей, переживающих потерю близких, испытывающих одиночество, такие встречи важны. Вот так, друзья. Социологи также отмечают, что рост популярности таких кафе связан с тем, что в обществе меняется само восприятие кладбища. Если раньше они рассматривались исключительно как места скорби, то сегодня все чаще становятся общественными пространствами, зонами отдыха, площадками для экологических и культурных инициатив и местами встреч. Как правило, такие кафе работают только в теплое время года, однако в этом сезоне некоторые из них впервые решили не закрываться с наступлением холодов. Организаторы уверены, в короткие осенние и зимние дни людям особенно важно иметь место для общения. Ну и еще одна новость. В 2026 году европейский туризм вырос на 3%. Согласно последнему исследованию Всемирного совета по путешествиям и туризму, в 2026 году сектор путешествий и туризма в Европе имеет прирост 3,1%, опередив рост экономики в целом, несмотря на глобальную неопределенность. Вот так-то. Расходы иностранных посетителей в Европе по прогнозу увеличатся на 5,8%. Траты на отдых вырастут на 3%. Деловые поездки на 4 и так далее. Что интересно, друзья, что есть необходимость у людей путешествовать, есть возможность это делать. И в качестве направления люди часто выбирают именно европейские страны. Ну что ж, это все новости, которые у меня есть к этому часу. Давайте оставаться вместе, слушать хорошую музыку. А я пока узнаю, Геннадия, что у нас с утренней дискотекой? Будет она сегодня? Или все-таки из-за отсутствия Артема Николаева? Сачка нет. Поглядим.

0: Плейлист «Чилл» на праздниках. Оформи подписку «Радио Картина», качай песни и слушай их без интернета.
1: Число А называется пределом числовой последовательности xn. Тогда и только тогда, когда для любого...
2: Лекторий доширак. Быстрая пища для ума.
3: Ну что, обратимся, друзья, снова, так же, как и прежде, к интересным словам, которые мы нам с вами знакомы на слух, а тут нате вам, пожалуйста, нате вам, пожалуйста, интересную историю, и оказывается, что слово-то не так просто, как кажется на первый взгляд. Наверное, так будет правильно. Итак, слово, которое сегодня звучит вполне современно, сегодня у вас в задании, слово «короб». Да, короб, вот, короб, вот так вот, казалось бы, ничего такого, но когда-то так называли не просто ящик или большую корзину, а что именно, вот надеюсь на вашу интуицию, и сейчас, пожалуйста, вам дам варианты ответов. Что раньше означало слово «короб»? Значит, вариант первый. Слово «короб» означало глубокую телегу с высокими бортами. Вариант второй. Слово «короб» означало деревянный сундук для приданого. И вариант третий. Слово «короб» означало специальную корзину для зерна. Вот. Давайте-ка ваши, пожалуйста, варианты ответов. Варианты ответов мне интересны. Короб – это глубокая телега с высокими бортами, деревянный сундук для приданого или специальная корзина для зерна. Иной раз вот смотришь, ну, обычное, да, дело, обычное слово, вот, и что в нем может быть такого необычного? Что здесь такого странного? Где-то же что-то где-то имели в виду древние люди, когда что-то называли. Татьяна, все подсказала, Татьяна Дегендорфа пишет: «Доброе утро, Юля, все радиослушатели. Я думаю, что короб – это корзина для зерна». Вот, специальная корзина для зерна, то есть вариант третий. Людмила из Вопертали считает, что вариант первый – глубокая телега с высокими бортами. Ага, хорошо. Петр говорит: «Доброе утро всем. Я думаю, что это корзина для зерна». Хорошо, еще варианты будут. Ой, полным-полна коробушка. Там все в этом коробе, да? Даже вот короб, в который прячут провода. Пожалуйста, тоже. Храним кабель-канал, да? Короб для проводов мы называем. Или там вентиляционный короб бывает для перемещения воздуха в системах вентиляции. Или там какой-нибудь ящик, в котором хранят всякие разные вещи старые, тоже часто называют коробом. Или там какой-нибудь картонный органайзер, бокс пластиковый для документов, тоже ведь короб. Давайте поглядим на вашу интуицию. Корзина для зерна, тоже думает Ирина из Шрамберга. Окси из Комбурга пишет: «Доброе утро, Юля». О, наконец-то и второму варианту досталось тоже немножечко. Я считаю, что это деревянный сундук для приданого. Вот, что девушки замуж выходили, а у них там в сундуке уже все есть. Все, вот, что ткали долгими зимними вечерами, вышивали и так далее. Хорошо, красиво, красиво. Но, друзья, сегодня аплодисменты и пятерочки получат не все. Не все получат. Давайте начну с аплодисментов, которые достанутся тем, кто достаются тем, кто сказал правильный ответ, что короб – это глубокая телега с поднятыми краями. Запоминайте ответ. В такой телеге было удобно возить сено и другие грузы, чтобы ничего не высыпалось по дороге. Вот так-то. Представляете, на самом деле. Казалось бы, да? А вот короб, коробка, глубокая телега, вот сено возили, например, чтобы можно было больше положить, не боясь потерять по дороге. И происходит оно от общего индоевропейского корня «кар» – повозка. От него же произошли слова «карета», да, и английская «car» – автомобиль. И более того, друзья, румынская «каруца», которая, в общем-то, обозначает повозку, и фамилия итальянского тенора Карузо тоже происходит от этого корня. Повозка. Карузо, значит, что у нас получается? Извозчик. О, вот как. Вот такие вот интересные дела в мире слов происходят. Сегодня стали еще немножечко умнее. Могли бы послушать Карузо, но будем слушать Мурата Насырова. Он тоже хорош был.

0: Песня дня.
1: Прежде чем послушаем песню дня и узнаем, у кого сегодня день рождения из тех, кого мы поздравим его же песней, друзья, есть другие именинники, на которых стоит обратить внимание, которым это внимание хочется уделить. Итак, 155 лет назад родился борец Иван Поддубный. Кстати, Михаил Пореченков очень недурственно его сыграл, хотя, как по мне, стати Миша не хватило. Потому что Иван Поддубный при росте 184 сантиметра весил около 120 килограммов. Объем груди составлял 134 сантиметра, бицепса 46 сантиметров, шеи 50 сантиметров, бедра 70 сантиметров. За 40 лет спортивной карьеры не проиграл ни одного чемпионата или турнира. Легендарный борец, атлет и цирковой артист, которого называли чемпионом чемпионов. Да, родился в 1871 году в Полтавской губернии в старинном казачьем роде. В молодости работал портовым грузчиком в Севастополе и Феодосии. Спортивную карьеру начинал на арене цирка. Вот так-то. Шестикратный чемпион мира по греко-римской борьбе среди профессионалов. Побеждал на крупнейших аренах Европы и Америки. В США выступал в возрасте 55 лет. Кавалер французского ордена почетного легиона. Награжден орденом Трудового Красного Знамени. Заслуженный артист РСФСР. Заслуженный мастер спорта СССР. Представляете? Вот так-то. Вот такие вот дела. Интересно. Интересно весьма. Кому интересно, еще раз говорю, есть хороший фильм, где играет Поддубного Пореченков. Так, по-моему, называется Поддубный. 115 лет назад родился певец Марк Бернес, друзья. 115 лет ему было бы, представляете? Представляете, какая... интересная история, да? Уже сколько? На самом деле Марка Бернеса... Знаете, как зовут на самом деле Марка Бернеса? Подозреваете. Я подозреваю, что вы подозреваете. На самом деле его зовут... если я правильно ударение поставлю. Менахем Ман Неухович Нейман. Вот так-то. Да. Родился в городе Нежин, Черниговской губернии, в еврейской семье. Вот. Никогда не учился на профессионального актера, но стал кумиром миллионов и одной из главных легенд советской эстрады благодаря песням, которые он исполнил в фильмах, в том числе «Темная ночь», «Шаланды полные кефали», «Люблю тебя, жизнь», «Журавли». Вот. И сыграл, конечно, в множестве фильмов и «Два бойца», и «Истребители», и «Большая жизнь». Просто золотое наследие. Писатель Юлиан Семенов родился 95 лет назад. Вы видите, одни юбилеи просто. Чем нам известен Юлиан Семенов, друзья мои? Все вы точно знаете, потому что это тот самый человек, писатель, журналист, сценарист, который создал знаменитый цикл романов о советском разведчике Штирлице. Да. Вот так-то. Ему, в его перу принадлежит повесть «Петровка 38». Ну и, естественно, культовый роман 1971 года «17 мгновений весны» тоже его рук дело. Считается основоположником жанра журналистских расследований. В СССР занимался поисками янтарной комнаты и золота партии. Вот так-то. А в мае 89 года основал газету «Совершенно секретно», одно из первых частных изданий в Советском Союзе, которое потом волшебным образом превратилось в телепрограмму. Так, 90 лет назад родился актер Леонид Куравлев, друзья мои. Но тут уж нечего сказать. Это любимец миллионов людей, которого... В 22-м году вот не стало, ему было 85. Леонид Вячеславович, конечно, любимец не только по своим таким вот, знаете, веселым ролям. Я вот не считаю, между прочим, Афоню ролью комедийной. Я считаю, что это роль трагическая. И прошу ко мне ее не применять. Блистательный, блистательный артист, действительно. Так, Надюшка, вижу, что вы просите, но немножечко потом, чуть-чуть. Я понимаю, что тяжело с Марком Бернесом кому-либо соревноваться, но мы еще с вами, возможно, послушаем его сегодня. Ну, не именины и все же. 77 лет актрисе Сигурни Уивер, 72 актеру Майклу Дудикову и Ну, пожалуй, я еще здесь Мэтта Дэймона упомяну. Ему сегодня 56. Вот так-то. А кого мы с вами поздравим его же песней, так это нет, не Бруно Марса, которому сегодня 41, а Сергея Васильевича Пархоменко, который родился 8 октября 1876 года в Гомеле. Соответственно, сегодня рэперу Сереге 50. Да, 2004 год. Черный бумер выходит на арену, друзья. И сразу же становится хитярой. Хитярой, хитищей, просто огромнейшей. Звезда. Звезда родилась в один какой-то вот прекрасный день. Хотя у Сережи на самом деле очень много разных псевдонимов. И Серега вот этими вот буквами. И полиграф Шариков с Геликом Ваней и Морген Муфелем недавним. Да. И даже есть псевдоним Айвенга. Вот так. В юности учился в Минске, а потом лет 5 прожил в юности в Германии, где изучал политологию и экономику. Ну и, собственно, здесь он частый гость по сегодняшний день. Серега, молодец. Я считаю, что вот он прям вот, знаете, как раз из тех людей, на которых ты смотришь, понимаешь, что они так ты просто, парень, как кажешься. Поэтому, Серега, с днем рождения, крепкого здоровья, позитива и новых хороших песен для нашего эфира.

0: сегодня в эфире.
1: Еще только не кажется, вот когда слышишь вот эти вот строчки. Show must go on. Чего только мы в детстве не придумывали. Ну, по крайней мере, я. Так, друзья, Надюшка из Гамбурга говорит, что хочет послушать как раз в исполнении Марка Бернеса песню. Он говорит, у нас идет дождь, хочется темную ночь. А я вот думаю, что для 8 утра слишком много военной тематики. Надюшка, давайте добрую, веселую, позитивную песню Марка Бернеса послушаем, а? Пожалуйста. Я думаю, что вы будете не против. Пусть она немножечко предварит появление Геннадия, друзья, поскольку шоу продолжается. Я заканчиваю первую смену, а Геннадий придет во вторую. Придет один, потому что наш Артем, как вы вчера уже, наверное, слышали, в отпуске. Артем Николаев. Вот, а Геннадий без Артема, ну, может, практикует. Ну, это же нечестно. Артем же тоже хочет. Правда, Ген? Скажи.
2: Доброе утречко, да, друзья.
1: Потом обидится, скажет, я тоже хотел на дискотеку.
2: Ну, как может быть огонь без дров,
1: без
2: друзья?
1: Дров.
2: Вот. Ну, никак.
1: То есть,
2: поэтому
1: кто-то из вас все время в дрова, я так и подумал.
2: Естественно. Вот. Но, вы знаете, вот пока Юля еще находится здесь в эфире, я хотел бы вам предложить, а давайте-ка мы с вами, если вы не против, составим плейлист часовой, такой хороший, интересный, музыка. Нет, сейчас будем голосовать за музыку из кинофильмов, которая поднимает вам настроение. Есть же хорошие фильмы, есть интересная музыка, да?
1: Да.
2: Или же еще ни разу не затронули эту тему.
1: Какую?
2: Песня, которая звучала при вашем первом поцелуе. А?
1: А ты думаешь, все помнят?
2: Поверь мне.
1: Или в те времена. А Гена говорит, поверь мне, потому что помнит. Что там было? Калинка-малинка? Вопли березка стояла?
2: Да нет, ну были же хорошие песни.
1: Да, шучу я.
2: Что самое интересное, вы знаете, я заметила одно, что очень многие, например, в моем возрасте, мой первый поцелуй, такой, ну, уже обдуманный первый поцелуй, не то, что вот детский поцелуй в песочнице, нет, а обдуманный первый поцелуй у меня был под песню «Гранитный камушек груди». Странно? Странно почему-то, да?
1: А
2: там же про боль
1: человеческую,
2: да, какой у тебя гранитный камушек груди, а у меня случился первый поцелуй.
1: Так хитяра же,
2: Ген. Да? Вот давайте-ка.
1: В те времена легче было услышать гранитный камушек, чем его не услышать.
2: Но он звучал, конечно же.
1: Отовсюду. Вам, говорит Геннадий, Алена пишет, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Вам, говорит Геннадий, дрова не нужны, ваша харизма сама по себе огонь. Таким образом, могу тебя поздравить с 50-летием Сереги, который в свое время спел «Харизма, харизма».
2: Спасибо харизма. Большое. Алена, доброе утро и вам.
1: Так, ну что, Геночка, я тебе хочу пожелать, чтобы все у тебя получилось. Пусть голосуют люди. Вот Надюшка говорит за песни из кинофильма, потому что до этого заказала Марка Бернеса, а я ей предлагаю, говорю, вот давайте послушаем не «Темную ночь», а послушаем песню из художественного фильма «Зайчик» 64-го года, который срежиссировал Леонид Быков и сам же исполнил роль гримера Левы Зайчика.
2: Угу.
1: Вот. И вот там вот прозвучала песня «Я работаю волшебником». Потрясающая, как по мне, песня.
2: Почему бы не послушать?
1: Да.
2: Я только за.
1: Вот. Хотя, как бы, я бы тебе предложила сейчас другие песни из кинофильмов. Я так думаю. Но потом.
2: Но есть же очень
1: потом.
2: Много фильмов, да.
1: Я тебе буду писать через мобильное приложение.
2: Так, ну только Надюшка голосует.
1: Ну, остальные придут еще голосовать, когда ты уже появишься официально, потому что я еще не представила то, что у нас сегодня дальше. Гена, ты знаешь ли ты, что сегодня днем у нас Артем Головачев, да?
2: Так. С каких это пор, Артем Головачев, по четвергам днем, а?
1: Как?
2: Всегда, друзья.
1: А, сбивает меня, понимаешь? Ах ты какой! Шельма. Вот, Геннадий, значит, а вечером, Геннадий, придет Олеся Спасская и начнет 10-й сезон шоу «Я так чувствую». 10-й!
2: Представляете, уже 10 лет.
1: Я в шоке. 10 сезонов. Ну, большинство 10 из которых можно найти в мобильном приложении, вот в программах. И вот там вот Олесиных архивов огромное количество. И реально, ну, как по мне, все программы просто
2: очень хорошие,
1: прекрасные. Мы даже очень с Геннадием душевные, вот в гостях
2: открытые,
1: бывали.
2: Да, да. Были.
1: В гостях, вот чувствовали вместе с Олесей, это было здорово. Вот, так что вечером встречайте премьеру 10 сезона. Будет хорошо. Я видела, как она там готовится вот с этим всем делом.
2: Ой, переживает, знаете. Как, новый сезон, как...
1: Шампанское ходит, пьет.
2: Нет, ну это репетиция
1: была. Это репетиция, конечно.
2: А сегодня в эфире она откроет, да, шампанское. Это я вам расскажу по секрету. Потому что я приеду к ней в гости.
1: Я тебе напомнила. Все, Геночка, я тебе желаю хорошего эфира. Я тебе оставлю до завтрашнего утра. Завтра, друзья, 6 часов стартует час рока, а я уже приду после, естественно. Ну, я-то буду и в час рока с вами. Петр говорит, все пропустил, за что голосовать надо. Сейчас Гена придет и все расскажет. Пока послушаем песню. Хорошего все, ребяточки, пока-пока.
0: Я летаю в разные края. Кто же знает, где мы завтра будем? Дождик привожу в пустыню я. Солнце раздаю хорошим людям. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю. Просто я работаю волшебником, волшебником. Ты идешь по январю, холодно, следы как многоточие. Хочешь, я с тобой заговорю? Руку дам, станет путь короче. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю. Просто я работаю волшебником, волшебником. Мчатся годы чувства торопя, душу наполняя легкой силой. Хочешь некрасивую тебя, сделаю, как Золушку, красивой. Почему, дружок? Да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю, просто я работаю волшебником, волшебником. Не жалеть для друга ничего, думать о других немножко тоже. Вот мое простое волшебство. Может быть, и ты мне в нем поможешь. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю. Просто я работаю волшебником, волшебником.

Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю. Просто я работаю волшебником, волшебником.

0: Остальное шум.
1: Ну что ж, мои дорогие, доброе утречко всем-всем-всем, говорю я, Геннадий Чекан, большое спасибо, скажем, конечно же, Юле Самошкиной за первую смену, как всегда, бодро, задорно и, самое главное, вас разбудила, растормошила, ну и, так как говорится, на блюдечке вас преподнесла мне. Итак, что ж, я хотел бы вам предложить сегодня, друзья, составить плейлист песен из кинофильмов, которые поднимают вам настроение, или же, сейчас будет голосование, песни, которая звучала при вашем первом поцелуе, если вы ее, конечно же, помните. Так что добро пожаловать, голосуем. Уже первый голос у нас поступил от Надюшки из Гамбурга, да, и я за песни из кинофильмов. Доброе утречко вам, Геннадий, доброе утречко вам, Надюша, и всем-всем-всем доброе утро. Жду от вас, друзья, голосования.

Ну что ж, вот и первые голоса, которые вы нам прислали с помощью мобильного приложения от Радио Картина, пишет нам Маруся. Хотела бы, конечно же, песни из фильмов. «Кино хотим», написала нам Маруся, Красногорск. Итак, мои дорогие, я вам предложил сегодня выбрать из двух прекрасных тем. Так, первая тема была музыка из кинофильмов, которая поднимает вам настроение, или же песня, которая звучала при вашем первом поцелуе. Все, заранее забегая наперед, скажу, что все рванули, конечно же, к кинофильмам. Маруся написала нам из Красногорска, Татьяна из Деггендорфа, доброе утречко, Геннадий, и всем-всем-всем. За кинофильмы буду голосовать, потому что первый поцелуй был без музыки. Так, хорошо. По-любому, Татьяна, музыка звучала только вашим сердцем и только ваша музыка. Алена из Ростова-на-Дону. Давайте-ка песни из кинофильмов. Елена, Ели, доброе утречко, я за кинофильмы. И Людмила, Гена, доброе утречко, я за кинофильмы. Петр из Люкал тоже за кинофильмы. За песни, которые звучали, да. Так, хорошо. Дима из Коршенбройха пишет нам всем доброе утречко. Привет, Гена. Дмитрий, доброе утро вам, жму вам руку. Я с вами. Вот кинофильм «Служебный роман». У природы нет плохой погоды. Вот сразу же нам предложил такую версию. Хорошо. Так. И уже пошли ваши просьбы. Ну что ж, тогда будем потихонечку, конечно же, ребятушки, собирать наш плейлист из любимых песен, которые из кинофильмов, которые поднимают вам настроение. Например, моя любимая песня. Сейчас вы ее услышите.

0: Братья.
1: Капаю прямо на копье.
2: Итак, дальше. Ну что ж, Дима из Коршенбройха попросил песню о погоде, Алиса Френдлих. Давайте-ка мы ее послушаем. И я принимаю ваши, естественно, мои дорогие, просьбы музыкальные. Вот какая песня из фильма вам поднимает настроение? Нет, нет, нет, вы не смотрите сейчас на погоду, которая там нынче за окном. Вот именно песня, которая вам в любой момент поднимает настроение. Хорошая, веселая песня.
3: Природа.

Ах, какая песня хорошая. Ах, какие сразу же эмоции. И сразу вспоминаем эту волшебную интересную историю из фильма. Так, ну что ж, Аллочка написала нам из Кюнцельзаум. Доброе утро. Доброе утро, радиокартина. Всем хорошего настроения желаю. Так, я тоже проголосую за песни из кинофильмов. А, кстати, я помню мой первый поцелуй. Да, он был на выпускном вечере в школе под песню «Когда уйдем со школьного двора». Браво! Вот это круто, Аллочка! Вот это воспоминание. Да, что-то там, мне кажется, мы потянули сейчас за определенную ниточку. Так, Татьяна из Деггендорфа. Песню хотела бы услышать, и не только Татьяна, мне кажется, очень многие сейчас хотели бы тоже и будут рады услышать композицию «Вечно молодой», смысловые галлюцинации из кинофильма «Брат 2». Так, вот эта тема, написала нам Татьяна из Деггендорфа. Я сама могу накидать целый сборник. Здорово, спасибо вам, Геннадий. И также влюблен с первого аккорда к нам присоединился. Гена, брат, салам, хорошего эфира, музыка класс. Вот могёшь сделать нам приятное. А можно вот эту песню? Ваше благородие. Таможня дает добро. Спасибо вам заранее.

благородие, госпожа разлука. Все мы с ней не встретимся, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа победа, значит, моя песенка до конца не спета.

0: кости да клясся на крови. Эх, не везет мне в смерти. Повезет в любви.
1: Что ж, продолжается наш эфир, друзья, и дальше мы послушаем композицию из фильма «Карнавал. Позвони мне, позвони». Людмила пишет нам, где можно послушать эту песню. Это не то сообщение, погодите. Так, Гена, можно послушать песню из кинофильма «Карнавал. Позвони мне, позвони». Есть, она у нас будет звучать. Также будет звучать песня из «Бриллиантовой руки». Юрий Никулин, песня про зайцев. О, хорошая песня. Так, и есть у нас еще Ольга Селезнева, которая нам прислала аудиосообщение. Давайте-ка я вам дам слово. Кстати, друзья мои, вы знаете, что нынче Артем Николаев, мой коллега, ушел в отпуск, поэтому дискотека на месяц отменяется. Сделаем такую маленькую паузу, потому что после Артема я тоже ухожу в отпуск. Вернемся мы с новыми плейлистами, с новыми, естественно... Ай, да, прекрасно, спасибо. Так, фоновая поддержка только что была от Юли Самошкиной. Так, с новыми идеями, с новыми зажигательными миксами и новую программу дадим вам. Может быть, даже... чуть-чуть ее удлиним, потому что 45 минуточек мы посмотрели, что маловато. Наши слушатели хотят побольше танцев. Итак, Ольга Селезнева, вам слово предоставляется.
2: Доброе утро, любимая радиокартина.
1: Доброе.
2: Всем добра, любви, позитива, солнышко в душе, хотя идет дождь. Поднимаем себе настроение. Ну а из мультика же тоже можно любимую песню. Она всегда мне поднимает настроение и охота на домой, в город Омск. Большое спасибо, Гена, хорошего вам эфира.
1: Спасибо и вам прекрасного денечка. И несмотря на то, что на улице дождик, знаете ли, в этом тоже есть какой-то вкус жизни. Смешарики, город Омск.
3: Смотрят сосны сверху строй.

темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

зовсім трин траву. А дуби-колдуни что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и от

0: Dance-Pop. Ищи в плейлистах приложения. Качай в избранное и слушай офлайн по подписке премиум.
1: Мои дорогие, я поймал себе на мысли, знаете ли, что вот поставил песню Ирины Муравьевой «Позвони мне».

из фильма «Приключения электроника» бьют часы на старой башне. И исполняет ее Елена Шуенкова. А, по-моему, она очень добрая, позитивная песня. В общем, то, что нам всем сейчас необходимо. Так, спасибо большое. Окси из Хомбурга, доброе утречко, Геннадий. Всем отличного дня и настроения. Мой любимый романс. А напоследок я скажу из кинофильма «Жестокий романс». Так, очень хочется послушать. Галина из Дюссельдорфа присоединилась к нам. Доброе утречко, Гена. Включила я, знаете ли, нынче радиокартина. Опачки, а тут дискотеки-то нету. Где же дискотека? И вспомнила же, конечно же. Ребята на месяц ушли в отпуск. Ну да ладно. Фильмов любимых и саундтреков, конечно же, к ним очень много. Как российских, так и зарубежных. Если говорить о том, что поднимает настроение, ну это «Грязные танцы», ну и, конечно же, из «Криминальное чтиво» тоже. Так, «Танец бомбический», что в первом, что во втором фильме. Актеры потрясающие, а саундтреки вообще просто взрыв мозга. Если найдете что-нибудь из этих вариантов, то буду очень рада. И будет очень здорово. Чак Берри обязательно прозвучит. Да, из «Криминального чтива». Композиция, заранее спасибо. Так. Фархад к нам присоединился. Доброе утречко из Бельгии. Доброе утро и вам. Мэри Поппинс возвращается. Вот такую версию нам предлагает Фархад. «Изменения в природе». И ее услышим. Так, ну, вначале давайте бьют часы на старой башне.

Легенды рок-музыки. Культовый звук и треки, от которых до сих пор мурашки по коже. «Час рока» с Юлией Самошкиной. По средам в 22:00 и по пятницам в 6 утра на радио «Картина». Включай, когда-то хочется чистого драйва.

0: Ох, так, друзья, ну что ж, вы вспомнили, да, композицию из всеми любимого шедевра «Такси», который только что прозвучал у нас здесь в эфире. Ребята, я не думал, что я так затрону вот эту тему по поводу песен, которые из фильмов, которые вам поднимают настроение. Очень много сообщений прилетело к нам. И сейчас немного так сортирую их. Так. Одну секундочку. Я уже запутался, на ком я остановился. А, Сергей из Лангфёрдена. Вы нам прислали аудиосообщение. Я обязательно вам дам прямо сейчас слово.
1: Доброе утро, Гена.
0: Доброе.
1: Это Сергей из Лангфёрдена. Нет, про музыку при первом поцелуе, конечно же, музыки не было, потому что у меня злая соседка, бабушка была. И в такой поздний час, наверное, музыка бы вышла мне боком. Вспоминаются только стихи, что-то такое, тишина такая ощутимая, хочешь и рукой ее коснись. Если ты еще не спишь, любимая, посмотри, как звезды поднялись. Тишина идет своей дорогой, ты хранишь ее ночной покой. Если ты ее руками трогаешь, ты меня касаешься рукой. Ну вот так как-то. Поэтому переходим на кино. Песня очень нравится. Ария «Московского гостя». На прекрасные стихи Сергея Никитина и на музыку Михаила Тарвердиева. Тарай-тарай, тарай-тарай.
0: Спасибо большое. Ну, вы знаете... стихи прекрасные, да, естественно. Я надеюсь, что этот поцелуй запомнился и не только вам. Так, да, Сергей Никитин сейчас будет у нас звучать в эфире. Также будут звучать песни Михаила Боярского «Ланфрен, Ланфран». А эту песню кто же заказывал-то? Господи, Григория из... Да, вот, Регина написала нам из Гельзенкирхен. Боже, мой, как приятно слушать такие песни. А можно и песню Михаила Боярского. «Моя голубка». Угу. И Григорий, где же вы? Только что прошел ваше сообщение. Так, Григорий написал нам. Какая обалденная песня. А напоследок я скажу. Здравствуйте, Гена. Брат аж за душу берет. Много таких саундтреков хотелось бы... попросить послушать сегодня. Ну, пусть будет одна из них. Пуркуа. Что-то, я не понял. Так, Д'Артаньян и три мушкетера. Спасибо вам, радиослушателям, за такие прекрасные заказы. Спасибо, Гена. Артему передаем большой пламенный привет и отправляем его в отпуск. Хорошо. Отправили. Артем уже отдыхает. Угу. Так, ну что ж, давайте послушаем Сергея Никитина, Михаила Боярского. Потом я вновь к вам вернусь.
2: Если у вас нету дома, пожары ему не страшны, и жена не уйдет к другому. Если у вас нет жены, нету жены. Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед, и с другом не будет драки. Если у вас друга нет, друга нет. Оркестр гремит басами, трубач выдувает медь. Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь. Если у вас нету тети, то вам ее не потерять. И если вы не живете,

сорвем с тяжелой ветки. Как сладок он, Ланфрен, Ланфра, такие сны так редки. Ланфрен, Ланфра, Лантатита, но слаще сна твои уста и роза падает.

0: реклама на радио «Картина».
1: Это здорово, это здорово, это очень хорошо.
2: Знаешь что, может, ты полы помоешь, а я телевизор посмотрю.
3: Да легко. Я купил новую Bonus Promo Premium. Она такая эффективная и простая в уборке, что я закончу еще на начальных титрах твоего сериала.
2: Не верю, пока сама не попробую.
3: Вот и попробуй.
4: Bonus Promo Premium. Домашние заботы больше не в тягость. Справится каждый. Подходит для всех поверхностей, включая самые прихотливые. Абсолютно безопасно для детей и домашних питомцев. Заказывай прямо сейчас на bauhaus.info и на obi.de. Bonus Promo Premium. Быстро, просто, чисто.
0: Рекламная служба «Радиокартина». Плюс 49-611-88-096-241.
1: Это очень хорошо.
5: Ну что ж, продолжается наш эфир. И вот написала... Ух, какое яблочко красивое мне принесла Юля. Спасибо. «Райское яблочко» называется, да? Если не ошибаюсь.
6: Да.
5: Ты мне хочешь уже отправить в рай?
6: Я вам сейчас покажу, что ты уже в раю.
5: А, я уже в раю, да. Спасибо большое, да. Итак, Елена Или написала нам: «Доброе утречко. Пусть я и не Якин, и не нахожусь нынче в Гаграх, но со своим Витей нахожусь нынче в Турции. Вот хочется немного потанцевать под песню «Разговор со счастьем» от Валерия Золотухина. Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь. Так что все у нас хорошо. Целую. Муа! Да? Так, Наталья из Израиля к нам присоединилась. «Доброе утречко всем. Отличного дня пожелала». Просит песню, если не ошибаюсь, «За печкою поет сверчок. Колыбельная». Это песня из фильма «Дорога. Долгая дорога в дюнах». Вот ее хотели вы услышать, Наталья? Так, Лена Меркер, песня из кинофильма «Красотка» уже прозвучала. Юра из Израиля прислал нам анекдот. Одесский такой анекдот Фима. «А вы знаете, какое самое грустное место на земле?» Я таки думаю, что это рабочее. А если нет ограничений в сказках, прекрасное далеко. Думаю, всем доставит огромное удовольствие послушать эту песню. Андрей Дублин, Тирасполь. Геннадий, спасибо. Получилось приятное утро с песнями, имеющими смысл в каждом слове. Хотел, чтобы вы знали, что слушаем и ценим ваш труд. Больше отзывов вам для воодушевления на новые идеи и проекты. Спасибо вам большое, Андрей. Очень приятно. Так. Ну что ж. Ой, ребята. Очень много интересных песен заказано. Давайте-ка мы по очереди будем их озвучивать. Ну, естественно, постараюсь сейчас сделать маленький порядок в ваших сообщениях. Хочется просто, чтобы был бы такой блок немного веселенький. Чуть-чуть песни, о которых можно подумать что-то. Что-то вспомнить приятное. Ну, будем как-то так их разбавлять. Я думал, что всего лишь час, но я так понимаю, что сообщение еще на час прилетело.
7: Счастье вдруг в тишине постучалась в дверь. Неужели

0: Оксана. Оксана из Израиля. Хворостянка, Израиль. Доброе утречко всем. Отличной смены вам, Гена. Ну, раз у нас такая тематика пошла, да, по поводу любимых песен из кинофильмов, вот хотела бы послушать Тину Кузнецову «Ты лети, голубок». И мы определились с композицией «Долгая дорога в дюнах» Раймон Паулс. От Наташи тоже из Израиля. Это ж прекрасно. Израиль у нас Юрий из Израиля пишет частенько. Оксана из Израиля. Вот сейчас уже и Наташа к нам присоединилась. Натали, это ж прекрасно. Ну что ж, добро пожаловать в нашу большую семью. Мы вам все стоя аплодируем, Наташа. Да, прозвучит ваша музыкальная просьба. Что ж, хорошо, друзья. Вроде бы мы со всем вашим списком определились. Юляш Михайловна, ходи домой. Тебя там песик ждет. «Влюблен с первого аккорда» написал.
1: Потом.
0: После работы, да? Так, послушаем так же, как все. Лена Меркель написала нам. Хотелось бы в наш плейлист добавить еще песню из кинофильма «Женщина, которая поет». Заранее спасибо. Света из Нойкирхена, доброе утречко. Какая у вас сегодня классная программа. Такие классные, трогательные, душевные песни звучат. Спасибо большое. Света из Нойкирхена. Жаль, я теперь не одна в бюро. Ну, ёшкин кот, взяли и все меня испортили. Так хотелось подпевать и даже иногда пританцовывать. Ну что ж, мы вам даем возможность. Пусть они закроют глаза, ваши все коллеги.

0: Раньше было так. А теперь так.
1: Радио «Картина». Музыка для всех.

Ну что ж, мои дорогие, на сегодня мы завершаем с песнями из любимых кинофильмов, которые вам поднимали настроение. Мы ни в коем случае не ставим точку, мы ставим всего лишь запятую. Как-то еще раз вернемся к этому делу. Итак, прозвучал вальс из фильма «Тот самый Мюнхгаузен» Алексея Рыбникова по просьбе Марины Ауман из города Хофф. «Приветики» написала нам Мария. Марина, прошу прощения. А и любую песню с кинофильма «Тот самый Мюнхгаузен». Все мелодии там просто замурчательные. Ну и группа «Крови» прозвучала по просьбе всем известного Ленара из Кёльна. Далее, друзья, будем уже выполнять все ваши музыкальные просьбы. Это Яна из Крефельда пишет нам: «Доброе утречко. А что случилось? Все о чем-то печалятся». Нет. Ни в коем случае. Мы сегодня просто делали плейлист из песен, из кинофильмов, которые поднимают вам настроение. Сейчас мы переворачиваем нашу страничку и дальше движемся. Так, пишет нам... Елена из Изельбург. «Доброе утречко, Геннадий. Отличного эфира и прекрасного настроения. Сегодня на улице начались дожди, и температура резко упала. И у всех похоже. Можно песню группы «Лицей» добавить с песней «Осень». Мне она очень раньше нравилась.

Всем отличного настроения и замечательного дня, несмотря на погоду. Я сегодня одела все яркое, вышла на улицу и хочу немного разбавить этот пасмурный день. В общем, идем, ребятушки, на улицу освещать этот мир своей красотой. Спасибо вам большое. Так, крылатые качели заказывает Ирина Кудрявкина. Здравствуйте, Геннадий, всем желаю прекрасного настроения. Ну и Яна написала, может, взбодримся и что-нибудь поживее послушаем. Ну, например, бобинник или что-то позитивное заряжающее нас. Заранее спасибо, всем хорошего дня. Послушаем и его, нет проблем.

0: Чаймик закипел. А к чаю что-то есть?
1: Конечно! В Миксмаркт заехал, взял твои любимые пряники от Вольдемар Фёльгер.
2: Осень – время чаепитий. Сделайте их по-настоящему душевными с пряниками Вольдемар Фёльгер. Огромный выбор вкусных пряников, которые понравятся всей семье. Миксмаркт – ваше вкусное осеннее настроение.

0: Супергуд!
1: Итак, друзья, ну что ж, продолжается наш эфир, и у нас есть несколько ваших музыкальных просьб. Например, пишет там Александр Цой: «Утро в студию, мира и здоровья, хороших выходных». Алена из Ростова: «Геннадий, привет, передаю в Красногорск моей Марусечке. Спасибо вам заранее за композицию «Еврейское танго». Гусейн Манапов будет у нас в эфире. Так, есть у нас еще одна просьба. Алексей пишет нам из Лейпцига. Доброе утречко, радиокартина. Всем большой привет. Хотел передать подробный, так написано, привет в Египет Саше и Рите Рыбалко Егоровы. Хорошего отпуска. Пускай поскорее возвращаются домой. Ждут дети. Ребята, не задержались ли вы там? Дети вас, оказывается, ждут дома. «Седая ночь», заказана песня. И сообщение от Ирины из города Киль. Кстати, у Ирины сегодня большой праздник. День рождения. Давайте все вместе поздравим Ирину. Так вот, Ирина, наша любимая, драгоценная девушка, начинается самая чудесная пора в вашей жизни, знаете об этом? Вы обладаете молодостью, неповторимым шармом, разумным опытом и достаточной смелостью. Желаю вам зачерпнуть столько счастья, чтобы хватило еще на такой же срок, как минимум. Ну и, конечно же, желаю цвести, хорошеть и удивлять всех своей энергией. Знаете, вы... восьмое чудо света. На вас хочется смотреть, не отрывая глаз. С праздником, с днем рождения, Ирина!
2: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь один.

0: Танюша.
1: Хватит слушать чужие треки, пора создавать свои.
2: Максим, ты мой капитан.
1: У Максима и Татьяны уже есть хиты ко дню рождения. Теперь твоя очередь дарить конкретную песню. Мы создадим ее с помощью нейронок. Напиши имя, накидай пару сочных фактов о человеке, шли нам и лови главный хит для твоего застолья. Конкретная песня. Суббота, 7 вечера.

Все лучшие песни в одном плейлисте. Хиты 80-х. Ищи в плейлистах приложения, качай в избранное и слушай офлайн по подписке премиум.

Леонид Агутин продолжил наш эфир, друзья. Хоп, хей, ла-ла-лей. Далее послушаем композицию от Зиверт Газ. Тася пишет нам из Оберштайн, Идар Оберштайн. А давайте-ка нажмем на газ, да? Если уж невозможно добавить искусственный интеллект в плейлист. Я что-то тут не понял по поводу искусственного интеллекта. Если песни нет у нас в базе, то, естественно, откуда мы ее возьмем? А если есть, то без проблем послушаем.

0: Так, Вильхельм прислал нам сообщение, то есть фотографию, едет по дороге, я так понимаю, Идар Оберштайн, да, дождливая погода, будь поаккуратнее там на дороге. Так. Татьяна Николаевна, всем добрый осенний дождливый день. Еще совсем чуть-чуть, и мы летим в отпуск на море. Наверное, оно уже по нам соскучилось, поэтому давайте послушаем песню «Ты, я и море». Настроение у меня отличное, чего и всем радиослушателям желаю.
1: Помнишь,

создаешь музыку с помощью нейросетей? Делись и искусством! Прямо сейчас присылай песню на наш электронный адрес. Напиши о себе. Мы возьмем интервью и представим твой хит в эфире уже в среду. Если слушатели накидают твоему треку множество сердечек, он залетит в специальный плейлист нашего приложения. Давай нам свою нейропесню и каждую среду в утреннем шоу «Артем в квадрате» слушай и искусство!

0: хорошую, интересную, шуточную композицию «Кавказская диско», я, друзья, с вами буду прощаться. Большое спасибо всем-всем-всем, кто провел прекрасное утро здесь на радио «Картина». Меня зовут Геннадий Чекан. Вот пишет нам Ирина Кудрявкина. Ой, какая классная песня. «Кавказская диско». Впервые слышу. Да, она у нас уже давно есть в базе. Спасибо, братка, написал нам Ленар и Ида из... Тася и из Идар Оберштайн. По поводу песни от Зиверт. Я не просила ремикс. Ужас. Хорошо, Тася. Без самодеятельности. Дальше сейчас дам себе по рукам. Ай-яй-яй. Нехорошо я поступил. Ну что ж, большое спасибо. Всем пока-пока.
1: Сколько можно ждать, Андрей?
2: Сейчас.
1: Ну сколько можно ждать, Андрей?
2: Сейчас.
1: Ну сколько можно ждать, Андрей?
2: Сейчас.
1: Андрей, Андрей.
3: Андрей.
1: Короче, бесишь меня.
2: Я не...

0: Служба новостей. Радио «Картина».
1: Здравствуйте, вы слушаете новости на радио «Картина». Бывшего главу Федеральной разведывательной службы Германии Августа Ханинга подозревают в шпионаже в пользу Азербайджана и государственной измене. По версии следствия, Ханинг мог использовать секретные документы для подготовки аналитического материала, предназначенного сотруднику иностранной разведки. Передавалась ли эта информация в итоге, пока не установлено. Следствие также считает, что бывший руководитель аппарата ведомства с 2010 года за деньги передавал Ханингу внутренние материалы разведслужбы. Речь может идти примерно о 2000 документов, часть из которых имели гриф секретности. Оба мужчины были задержаны. Ханинг возглавлял Федеральную разведслужбу с 1998 по 2005 год, а затем был статс-секретарем МВД Германии. У него действительно были связи с Азербайджаном. В частности, он входил в правление германо-азербайджанского форума. Адвокат Ханинга обвинение отвергает. По его словам, экс-глава БНД действительно имел конфиденциальные документы, но не передавал содержащуюся в них информацию во вред Германии и тем более за деньги. Нападение с ножом в Польше. Ранены 8 человек, двое из них тяжело. 19-летний молодой человек напал на людей с ножом на территории профтехучилища в городе Остроленко в 120 километрах к северу от Варшавы. Среди пострадавших есть как учащиеся, так и учителя. Свидетели слышали крики о помощи. На место происшествия немедленно прибыли полиция, пожарные и службы экстренной помощи. Преступник сбежал и был задержан на окраине города, уточнили в полиции. Центр профессионального образования в городе с населением около 48 тысяч человек был закрыт до дальнейшего уведомления. Занятия прекращены также в других учебных заведениях города. Мотивы действий нападавшего пока остаются неизвестными. Porsche планирует масштабное сокращение расходов и корректирует стратегию развития. Компания намерена уменьшить число руководящих должностей на 40%, а общую численность сотрудников в административных и производственных подразделениях примерно на четверть. Об этом заявил новый генеральный директор Porsche Михаэль Лейтерс. Одновременно компания планирует увеличить среднюю цену своих автомобилей примерно на 20% и настолько же сократить количество предлагаемых комплектаций. Это должно позволить сосредоточить производство на наиболее востребованных версиях и снизить издержки. Porsche также пересматривает ставку на электромобили. В ближайшие годы производитель намерен уделять больше внимания моделям с двигателями внутреннего сгорания и гибридным силовым установкам. Параллельно Porsche меняет систему оплаты руководителей. Доля годового бонуса вырастет с 10 до 30%. В компании также рассчитывают уменьшить зависимость от китайского рынка. В Германии набирают популярность кафе под открытым небом на кладбищах. Такие проекты уже работают в Берлине, Гамбурге, Баварии и Северном Рейне-Вестфалии. Их организаторы считают, что кладбище может быть не только местом скорби, но и пространством для спокойного общения. Например, в баварском Фюрте кафе на городском кладбище работает уже 6 лет. Его организатор Леандер Вирт готовит кофе и пироги в переоборудованном грузовом велосипеде. За угощение посетителей просят лишь о символическом пожертвовании. Социологи отмечают, что отношение к кладбищам в Германии постепенно меняется. Их все чаще воспринимают не только как места захоронений, но и как зеленое общественное пространство с культурными, экологическими и социальными инициативами. Обычно такие кафе работают только в теплое время года. Однако некоторые проекты в этом году решили не закрываться и осенью. Организаторы считают, что в холодный сезон потребность людей в общении становится еще заметнее. Лионель Месси провел последний матч за сборную Аргентины и завершил 21-летнюю карьеру в национальной команде голом и двумя результативными передачами. В товарищеской игре против Бенина аргентинцы победили со счетом 3-0, а Месси поучаствовал во всех трех голах. Перед началом встречи на поле вышли сыновья футболиста Тьяго, Матео и Чиро. Во время исполнения гимна у Месси и главного тренера Лионеля Скалони были слезы на глазах. На стадионе «Монументаль» собрались около 85 тысяч зрителей. Во втором тайме Месси ассистировал двум нападающим, а на 71-й минуте сам реализовал пенальти. Этот гол стал для 39-летнего футболиста 126-м и последним за сборную. Месси завершил выступление за Аргентину, сыграв 208 матчей. Это национальный рекорд. Вместе со сборной он выиграл Кубок Америки в 2021 и 2024 годах и чемпионат мира 2022 года. Это были новости в эфире радио. Смотрите также «Картину дня» по будням в 13 и 19.00 на телеканале «Утро» по подписке «Картина ТВ».
0: Служба новостей. Радио «Картина».

0: Слушай сюда. London and the capital of Great Britain. А? Ферштейн, профессор?
1: Yesterday. На картине.

0: А хочешь еще больше музыки? Например, чтобы нежиться на солнышке.
1: Здравствуй, лето! Солнечным теплом наша жизнь на осень.
0: Плейлист «Чилл под солнцем».

0: Раньше было так.
1: Возьми мое сердце, возьми мою душу.
0: А теперь так.
2: Возьми мое сердце.
0: Радио «Картина». Музыка

нас, даже в нашем молчании. Ты мой адреналин, проникший под кожу разрядом. Я буду в мире один, если тебя нет рядом.

0: Сыну начальника гидромедцентра исполнилось 32-35 лет. По ощущениям, 23 года. Местами дочь. Моряк-неудачник поматросил и женился. Судя по всему, моему соседу вместо квартиры достался бетонный куб, из которого он теперь с помощью перфоратора пытается сделать себе квартиру.
1: Еще больше шуток в подкасте «Помело» в нашем мобильном приложении. Отправь любую друзьям. Улыбнитесь! Сильная воля.

0: Четверг, 20:30. Вечернее шоу Олеси Спасской на радио «Картина».
1: И это наш 10-й сезон. Все, что мы так любим. Прямой эфир, живое общение и музыка. Как сказка, как чудо, как песня.

Легенды рок-музыки. Культовый звук и треки, от которых до сих пор мурашки по коже. «Час рока» с Юлией Самошкиной. По средам в 22:00 и по пятницам в 6 утра на радио «Картина». Включай, когда захочется чистого драйва.

0: картина.
1: Отлично! Супер, Брус!
2: Знаешь что? Может, ты полы помоешь, а я телевизор посмотрю.
3: Да легко. Я купил новую Bonus Primo Premium. Она такая эффективная и простая в уборке, что я закончу еще на начальных титрах твоего сериала.
2: Не верю, пока сама не попробую.
3: Вот и попробуй.
4: Bonus Primo Premium. Домашние заботы больше не в тягость. Справится каждый. Подходит для всех поверхностей, включая самые прихотливые. Абсолютно безопасно для детей и домашних питомцев. Заказывай прямо сейчас на bauhaus.info и на obi.de. Bonus Primo Premium. Быстро, просто, чисто.
5: Чайник закипел. А к чаю что-то есть?
6: Конечно! В Миксмаркт заехал, взял твои любимые пряники от Вольдемар Фёльгер.
7: Осень – время чаепитий. Сделайте их по-настоящему душевными с пряниками Вольдемар Фёльгер. Огромный выбор вкусных пряников, которые понравятся всей семье. Миксмаркт – ваше вкусное осеннее настроение.
0: Рекламная служба «Радиокартина». Плюс 49-611-88-096-241.
1: Супергруз!
8: Каждый день с полудня и до 6 часов вечера в эфире «Радио Мессенджер». Передавай приветы, поздравляй, удивляйся историям. Мотивируй, жалуйся на шефа, подбадривай, обсуждай, вспоминай о родине, дари настроение, рассказывай о погоде, хвастайся. Фух. Признавайся в любви. Замени скучные смайлики эмоциональными песнями. Присылай фото и голосовые сообщения. Радиомессенджер. Пообщаемся.
9: Внимание, редакция оставляет за собой право редактировать ваши заявки.
3: Да, друзья, начался радиомессенджер. С чем вас, нас, себя и все их, все прогрессивное человечество поздравляю. Здесь в студии «Радиокартина» я, Артем Головачев. Добрейшего дня вам желаю. Сегодня уже 8 октября, кто бы мог подумать. Впрочем, знаю, что об этом вполне могли подумать те люди, которые уже успели прислать заявки. Есть привет, который пришел к нам традиционно от Алены, конечно. День добрый, Артем. Передайте, пожалуйста, привет всем чатовцам «Радиокартина», всем отличного настроения, солнца. И просит нас Алена песню, ну, традиционно в стиле шансон. Шансон, группа «Бутырка», «Не мучь меня», послушаем обязательно, но прежде будем поздравлять именинника. Сергей из Хайденхайма написал: «Привет, Радиокартина, сегодня у нашего сына Олега день рождения. Поздравляем его с праздником, желаем здоровья, пусть будет все легко в жизни, учись хорошо, ему сегодня 8 исполнилось, и просим песню «Пусть бегут неуклюже». Кажется, Яшка ее спел по-новому». Да, не один только Яшка, целая компания спела эту композицию, и прямо сегодня мы поздравляем именинника этой песни. С днем рождения, Олег, счастья, здоровья, ну и, конечно же, хороших оценок в школе.
10: Илюша, я с тобой поеду.
11: Спасибо, Яшка. Не лето тоже с нами.

Угнал папин «Жигули», махнул с пацанами на дискотеку? Без спросу в новых туфлях подружки пошла строить глазки? Лез по трубе в женское общежитие? Мы знаем, под какую музыку вы все это делали. Просто слушайте и танцуйте. Ретро-микс на радио «Картина» каждую субботу в 18:00. И чтобы никакого криминала.

Такая нежная любовь в эфире «Радио Картина». Впереди у нас песня о здоровье, между прочим, ну и немножечко о погоде. Татьяна пишет из Деггендорфа. Добрый день, Артем, все радиослушатели. Хотелось бы послушать песню от Басты и Зиверт. Не болею, у сестры операция. Жду скорее, чтобы вышла на связь. Хочу пожелать ей скорейшего выздоровления, восстановления, крепкого здоровья и всем-всем добра и мира. Спасибо большое. Вам тоже, конечно же, огромный привет, Татьяна. Ну и сестре вашей и впрямь здоровья. Нашу поддержку я очень надеюсь, что она почувствует. Но самое главное, она прекрасно знает, что рядом с ней такие замечательные люди, как вы.

хочешь еще больше музыки? Например, чтобы танцевать, как в молодости? Плейлист «Молодость» дискотека.

0: Лист, молодость, дискотека, любовь. Оформи подписку «Радио Картина», качай песни и слушай их без интернета.
1: Продолжим, друзья. Есть еще одна заявка, еще одно сообщение. Григорий пишет нам: здравствуйте, уважаемый Артем. Артем, вот, во-первых, спасибо Аленке за привет. Во-вторых, хочу попросить песню «Конь» или «Вы в ночь в поле с конем» в исполнении только Пелагеи и Дарьи Мороз. Спасибо огромное. Позитивного эфира. Большое-большое спасибо, Григорий. Есть такая песня в лайв-версии, но прозвучит, конечно. Так, вижу, вот Яхе еще привет пришел. День добрый. Артем, передаю привет всем друзьям, которые составили мне компанию в отпуске. 12 дней мы были в круизе по Европе. Италия, Франция, Испания, Португалия. Отдохнули так, что теперь ноги еле передвигаем. У наших девочек образовалась аллергия на лестнице. В этом отпуске мы каждый день гуляли по разным городам Европы, а теперь едем домой. До дома еще 720 километров. Артем, поставь, пожалуйста, «Не лето, дорога домой». Послушаем. Хорошо, что не пешком все-таки, а едете. Уставшие, но очень надеюсь, что довольные. Друзья, остаемся вместе. Это «Радио Мессенджер», и здесь, в студии «Радио Картина», я, Артем Головачев.

том, что у нас серьез с тобой. Как ни крути, из головы тебя не выкинут. Ведь ты так смело во мне разжигала искры. Я зависим тобой, я в этом облаке ищу твои следы надежды.

0: сообщают. Завтра на всей планете...
1: Радиокартина!
2: Большое преимущество радиокартины заключается в том, что мы умеем предсказывать будущее. Да, возможно, не слишком на далекое будущее, на некоторый ограниченный период времени, но тем не менее. Юля пишет нам из Озерлона. Здравствуйте, Артем, есть у вас песня «Плуто земляк». Поставьте, пожалуйста, всем привет, хорошего настроения. Ну вот, это означает, что скоро мы будем слушать песню «Земляк», и скоро у Юлии будет чувство глубокого морального удовлетворения, потому что песня, заказанная ею, прозвучит в эфире. Ну и, кстати, ждать долго не придется.

Еще одна заявочка, друзья. На этот раз она подоспела к нам из Манхайма. Елена пишет нам: здравствуйте, Артем. Сегодня выдался выходной на работе, а у хозяек выходных не бывает. Навожу порядок в доме, готовлюсь к зиме. Поставьте, пожалуйста, песню группы «Лицей. Осень». Спасибо большое. И вам, Елена, тоже большое спасибо. Хорошего, приятного осеннего настроения. 8 октября, мне кажется, располагает к тому, чтобы радоваться тому, что осень пришла. Ведь наверняка в ней можно найти что-нибудь хорошее.

Музыка не бывает старой. Музыка не бывает новой. Музыка бывает любимой. Радио «Картина».

0: ничто так не украшает девушку, как отсутствие других девушек. Если муж 4 раза пойдет налево, то по законам геометрии он вернется к жене. Исправить уже ничего нельзя, но окончательно испортить еще можно.
1: Еще больше шуток в подкасте «Помело» в нашем мобильном приложении. Отправь любую друзьям. Улыбнитесь!

0: создаешь музыку с помощью нейросетей? Делись и искусством! Прямо сейчас присылай песню на наш электронный адрес. Напиши о себе. Мы возьмем интервью и представим твой хит в эфире уже в среду. Если слушатели накидают твоему треку множество сердечек, он залетит в специальный плейлист нашего приложения.
1: Ты точно знаешь движение, ты просто двигайся вслед.
0: Давай нам свою нейропесню и каждую среду в утреннем шоу «Артем в квадрате» слушай и искусство.
2: Продолжим, друзья. Продолжается Радио Мессенджер. И не забываем, конечно, что рубрика «И искусство» каждую среду в 10.30 звучит в нашем эфире. Представляем вашему вниманию очередной хит, очередной трек, созданный с помощью искусственного интеллекта. Но за каждым таким треком стоит, конечно же, настоящий живой человек, который создает стихи, который создает запрос, который хочет что-то сказать этому миру. И вот что именно, мы, собственно говоря, об этом и спрашиваем у авторов, потому что обязательное условие участия в рубрике «И искусство» — это интервью короткое, которое поможет представить вот этого самого автора нашей аудитории. Друзья, уже в следующую среду очередной нейрохит, нейротрек будет звучать в эфире, и интервью с его автором также вы сможете услышать. Ну и не забывайте, конечно, что нужно будет высказывать свое мнение по поводу этого нейротрека, для того, чтобы он попал в рубрику, точнее, в плейлист рубрики «И искусство» в мобильном приложении. Нужно, чтобы количество позитивных комментариев превысило количество негативных. А этого гарантировать мы никак не можем, и это зависит исключительно от наших слушателей, то есть от вас. Ну, от меня сейчас зависит то, какая песня прозвучит в эфире. Впрочем, тоже я немножечко покривил душой. Конечно же, прозвучит та песня, которую заказывают наши слушатели. В частности, Маруся написала: «Всем здравствуйте. Четверг, время пить кофе с корицей. Чтобы денежки водились, а мы думали, что для этого надо на работу ходить. Хоть пятница завтра, но уже сегодня хочется похулиганить». Ну что ж, хочется, хулиганить будем. Вместе с Артуром Пирожковым по просьбе Маруси слушаем соответствующую композицию, написанную вовсе не искусственным, а вполне себе естественным интеллектом. Хотя сомнений.

Берем спелый манго, жгучий чили, свежий базилик и нежное кокосовое молоко. И вот тайский суп. Сначала непривычно, а потом вкусно, как в детстве. В музыке своя экзотика. Берем разнообразный инди. Добавляем сочную электронику. Щедро приправляем джазом и гипнотической этникой. А на десерт хорошее кино и живопись. Приятного аппетита на других берегах. Воскресенье, 9 вечера, радиокартина.

0: Каждый день с полудня и до 6 часов вечера в эфире «Радио Мессенджер». Передавай приветы, поздравляй, удивляйся историям. Мотивируй, жалуйся на шефа, подбадривай, обсуждай, вспоминай о родине, дари настроение, рассказывай о погоде, хвастайся. Фух. Признавайся в любви, замени скучные смайлики эмоциональными песнями, присылай фото и голосовые сообщения. «Радио Мессенджер». Пообщаемся. Внимание, редакция оставляет за собой право редактировать ваши заявки.
1: Да, друзья, это «Радио Мессенджер», и ваши месседжи, то бишь сообщения, передаю я, Артем Головачев. Обратилась ко мне Алена, пишет: «Артем, можно песню?» Спасибо, очень коротко, никому привет не передала, но в общем, будем считать, что это привет мне. А может быть, самой себе, потому что песню под названием «Богиня» заказывает Алена. Ну что ж, этот трек и послушаем прямо сейчас, друзья. Ну и напоминаю, что через полтора часика будет короткий выпуск новостей, после которого, конечно же, прозвучит, как всегда, прекраснейшее. Целый час будет звучать ретро-микс от Геннадия Чекана. Дождитесь обязательно, а пока слушаем заказанную композицию.

Друзья, вот такая лирическая композиция от Soda Love «Как дела?» продолжается с не менее лирической композицией от группы «Кино» по просьбе Ленара. Хорошего дня всем радиослушателям. Артем, добрый день. Приветствую и я вас, и также всех радиослушателей. Ну и песню группы «Кино» «Печаль». Я, конечно, предлагаю вашему вниманию. Надеюсь, она не опечалит никого, а только придаст хорошего настроения. Остаемся вместе, друзья. Это «Радио Мессенджер» и «Радио Картина». Зовут меня Артем Головачев. Остаюсь здесь вместе с вами и пока еще выполняю ваши заявки.

А хочешь еще больше музыки? Например, о потеплении в отношениях. Плейлист «Между нами тает

0: Радио «Картина». Музыка для всех.
1: Продолжается эфир «Радио «Картина», продолжается радиомессенджер. Друзья, 8 октября на дворе, а может, кого-то где-то еще, не знаю. Ну, в общем, как бы то ни было, приближаемся мы к середине. К середине уже осени, совсем скоро, еще буквально неделька, и будет экватор. И будем мы все ближе и ближе к Новому году. Ну, а пока заявки ваши выполняю, и они касаются текущих, так сказать, событий. Привет, Артем, добрый день. Все, кто меня знает, пишет нам наша слушательница Вероника из Кёльна. Привет, привет, рад приветствовать вас, Вероника. Поставьте, пожалуйста, песню «Бумбокс вахтёром». Что-то настроение грустное, наверное, такое же, как и время, октябрь на дворе. Да, это точно. Тут я с вами, конечно, готов согласиться. Но, впрочем, надеюсь, что не так много у вас поводов для грусти. И несмотря на то, что песня, конечно, заказана вами лирическая, но очень надеюсь, что привет, переданный вами всем радиослушателям, немножко поднимет настроение вам в том числе. И вот пока я говорил, написала еще Татьяна. Всем отличного четверга и хорошего настроения. А еще сегодня день зрения. И хочется пожелать всем отличного зрения. И можно песню от Агутина включить в свет. Ну что ж, и эта песня тоже прозвучит. Татьяна, жду ваших заявок через часочек.

0: слушай людей. Слушай «Радио Картина».
1: Продолжим. Друзья, есть заявка, которая подоспела к нам от Жанны из Фехты. Привет, Артем. Хорошего настроения, скучного эфира. У меня пауза. Можно Рафаэль Валерию из Love Real послушать? Спасибо. Жанна, вам большое спасибо. Но тут такое дело. Ну, мало того, что этой песни нет в нашей музыкальной базе, но есть еще конкретная причина, почему это так. Дело в том, что проект Рафаэль Валерию или RV — это искусственно сгенерированные песни, которые... В общем-то, вполне звучат не только на русском, но и на английском языке. И вот это как раз тот самый случай. Но зато у нас есть еще одна заявка на песню, которая вполне себе спета реальным человеком. И заказывает ее у нас Геннадий с Киля. Привет, Радио Картина. Добрый вечер. Давайте послушаем Rag & Bone Man. Давненько не было в эфире. Human. Ну, давайте. И вправе прям давно не было. Ну, тогда, говорит, что-нибудь про любовь. Ну, тоже, кстати, про любовь по-английски или по-русски, но вот Human будет вполне себе на английском песне. А, хотите, давайте послушаем «Алсу, скучаю вопреки». Очень даже песня про любовь. Поехали, друзья, остаемся вместе, слушаем музыку на радио «Картина». Всем большой привет.

Продолжим, друзья, шоу с приветом. Последний час разменял, и впереди у нас ретро-микс, затем выпуск новостей. Точнее, наоборот, конечно, сначала новости, потом ретро-микс. Но перед этим заявки, еще раз ваши заявки. Ольга пишет нам из Плавана. Привет, любимая картинка. Всех с наступающими выходными. Сидим с девчатами. Накрутили суши. У одной из нас завтра день рождения. Вроде как тоже печень подготавливаем. Каким это образом, интересно? Неужели с помощью суши? Боюсь, что таким образом вы ее вряд ли подготовите, да и подготовить ее не получится. Натренировать этот прекрасный, важный такой в определенных ситуациях орган. Но как бы то ни было, конечно, подготовиться можно, слушая хорошую музыку. Например, ту, которую вы заказываете. «Червоный маг» будет звучать в нашем эфире по просьбе Ольги. Иван из Детмольда написал: «Для своих друзей. Мы сейчас в Швеции на рыбалке. Я желаю всем самого наилучшего. Не знаю, где-то там есть ли водопады какие-нибудь поблизости от вас, Иван, но песню с таким названием мы точно послушаем». Григорий Лепс на очереди сразу после короткой, но очень важной рекламы на «Радио Картина». Прямо сейчас «Калибри» Златы Ко в эфире «Радио Картина».

0: Чайник закипел. А к чаю что-то есть?
1: Конечно! В Миксмаркт заехал, взял твои любимые пряники от Вольдемар Фелькер.
2: Осень – время чаепитий. Сделайте их по-настоящему душевными с пряниками Вольдемар Фелькер. Огромный выбор вкусных пряников, которые понравятся всей семье. Миксмаркт – ваше вкусное осеннее настроение.
3: Рекламная служба «Радиокартина». +49 611 88

0: Так, ну что, друзья мои, будильник свою работу сделал. Дальше за дело берусь я.
1: Утреннее шоу «Первая смена» на радио «Картина».
0: Как обычно, подрабатываю переводчицей из сонного на человеческий. Ловите лайфхак для тех, кто вечно спешит. Ребята, сейчас будет бомба бомбическая.
1: Твоя главная причина начать день бодро. Утреннее шоу «Первая смена» с Юлией Самошкиной.
2: По будням в 6 утра.

0: Чем старше я становлюсь, тем больше у меня увлечений, которые можно делать лежа. Когда начальник тебя отчитывает, возникает желание его отпеть. 80% мужчин не знают, из-за чего злится жена. Оставшиеся 20% даже не знают, что жена злится.
1: Еще больше шуток в подкасте «Помело» в нашем мобильном приложении. Отправь любую друзьям. Улыбнитесь!

0: Смотри на них.
1: Привет всем, в студии Даша Булавина с последними новостями из мира звезд. Мадонна и Тейлор Свифт стали триумфаторами MTV VMA 2026. Церемония вручения премии прошла в Лос-Анджелесе. Одну из главных наград «Лучший артист» забрала 68-летняя Мадонна. Всего же поп-дива выиграла в 7 номинациях. За короткометражку «Confessions 2» Мадонну наградили в номинациях «Лучшее танцевальное видео», «Лучшее длинное видео», «Лучшая операторская работа» и «Лучшая хореография». Июльская одноименная пластинка стала лучшим альбомом, а дуэт Сабрины Карпентер «Bring Your Love» был признан лучшей коллаборацией. Мадонна и Карпентер также исполнили песню на церемонии. 3 статуэтки досталось Тейлор Свифт. Певицу отметили за лучшее видео и лучшую режиссуру. Также ей вручили специальную премию MTV VMA Artist Director Honors как артисту, который сам снимает свои клипы. На MTV VMA 2026 Свифт установила новый рекорд. Теперь в копилке певицы 33 награды за всю карьеру. Ведущим церемонии выступил Snoop Dogg. В программе вечера приняли участие Мадонна, открывавшая шоу, Кейси Масгрейс с трибьютом Долли Партон, а также Тедди Свимс, отдавший дань уважения Джорджу Майклу. BTS тоже не оставили без наград, их признали лучшей группой, а хит «Swim» — лучшей песней и лучшим кей-поп-видео. К сожалению, BTS не смогли приехать на церемонию, потому что сейчас у них гастроли. Специальную награду имени Майкла Джексона вручили группе «Нирвана». Эту статуэтку дают за вклад в культуру и музыкальные видео.
2: Вот это да!
1: Джим Керри женился в третий раз. Церемония прошла в узком кругу в Лос-Анджелесе. Новость о свадьбе Джима и его избранницы Минь Ха появилась спустя всего несколько месяцев после того, как они впервые официально вышли в свет как пара. Это произошло на церемонии вручения премии «Сезар» во Франции, где 64-летний Керри получил почетную награду. 32-летняя Минь, актриса и художница из Лос-Анджелеса, присутствовала на мероприятии вместе с дочерью Джима Джейн и его внуком Джексоном. В своей благодарственной речи Джим назвал Минь своей восхитительной спутницей. Хотя точный срок их отношений неизвестен, впервые Джима и Минь заметили вместе в феврале 2022 года во время совместного вечера в Лос-Анджелесе. Ранее Джим был женат на актрисе Мелисси Уомер. Они были вместе с 87 по 95 год, в браке родилась дочь Джей. В 96 году Керри женился на своей партнерше по фильму «Тупой еще тупее» Лорен Холли, но уже через год они развелись.
2: Вот это поворот!
1: Илон Маск расстался с матерью четверых своих детей после 6 лет отношений. Об этом объявила сама Шивон Зилис. О разрыве топ-менеджер Neuralink рассказал в соцсетях, признавшись, что переживает случившееся очень тяжело. «Я любила его больше жизни, он подарил мне знания на 100 лет вперед и наполнил мою жизнь смыслом. Поэтому для меня это большая потеря, но, к счастью, у нас есть четверо прекрасных маленьких детей», — написала Зилис. По ее словам, расставание произошло неожиданно. «Трудно перейти всего за неделю и без предупреждения от любви к расставанию, но иногда так случается», — призналась она. Зилис также дала понять, что не держит зла на Маска и продолжает тепло к нему относиться. «Мне больно, но я очень переживаю за Илона и всегда буду желать ему счастье. Удачи, Илон, миру повезло, что у него есть ты», — добавила она. Сам Маск публично новость о расставании не комментировал, при этом пользователи соцсети обратили внимание, что он отписался от Зилис. У пары четверо общих детей, младший сын Селдон Ли Курк родился в этом году, о его появлении Зилис рассказывала в марте. Отношения Маска и Зилис долгое время оставались максимально непубличными, поэтому ее откровенное заявление о разрыве стало одним из редких подобных комментариев о личной жизни пары.
2: Контора пишет.
1: Комната культуры выпустила первый альбом «В комнате». Релиз осуществил лейбл Lotus Music. В альбом вошли 9 ранее выходивших синглами композиций, одна из которых, звук наших песен, представляет собой дуэт с Романой Рудыкой. Кроме того, в альбом вошла новая песня «Колыбельная печали». В этой пластинке запечатлен весь путь группы, рассказали музыканты журналистам. Каждая песня, как отдельный этап, даже звучание будет рассказывать об этом. Наверное, наш альбом — это саундтрек к моменту побыть с собой наедине. Альбом затронул 10-летний период творчества. В нем есть песни, написанные в 16 году, и есть песни, написанные в 26-м, от самого начала и по сей день. Ранее в этом году у «Комнаты культуры» вышли синглы «Нравится», «Крайний снег» и «Осень», но ни один из них не попал в сборник. Вот такие новости.
0: Смотри на них.

замерзших панелек ночью, через улицы пронеся, я прокуривал каждую строчку, чтобы снова увидеть тебя.

возвышенным и один лишь остаться непонятым. Дуракам не страшны ошибки. Мы выходим из комнаты. И пусть музыка вечно с тобою на ты.

0: Четверг, 20:30. Вечернее шоу Олеси Спасской на радио «Картина».
1: И это наш 10-й сезон. Все, что мы так любим. Прямой эфир, живое общение и музыка. Как сказка, как чудо, как песня.

0: Легенды рок-музыки. Культовый звук и треки, от которых до сих пор мурашки по коже. «Час рока» с Юлией Самошкиной. По средам в 22:00 и по пятницам в 6 утра на радио «Картина». Включай, когда захочется чистого драйва.
1: Ну что, друзья, вот и пришло время ставить точку в нашем сегодняшнем шоу с приветом. Буквально еще одна, ну нет, две заявочки вижу. Пишет нам, нет, все-таки три сообщения. Значит, одно из них пришло от Маруси из Красногорска. Друзья, давайте потанцуем. Просит нас группу «Сдоб-шиздуб» с песней, которой, к сожалению, у нас нет. Давайте послушаем другую известную композицию. И тоже достаточно такой веселый и танцевальный от этого молдавского проекта. Так, Татьяна Зигендорфа написала. А еще сегодня день осьминога, если можно, песню «Осьминог» от группы «Пламя». А с радиокартины время пролетает быстро. Спасибо вам и вам. Спасибо большое, Татьяна. Не уверен, что именно эта песня от «Виа Пламя» есть в нашей базе, но вдруг имеется. Ну, я не могу гарантировать. Так, и точно знаю, что песню «С днем рождения» от «Барбариков» мы послушаем по просьбе Сергея из Хайденхайма. Привет, хочу сказать песню, поздравить сына Олега с его 8-м днем рождения. Спасибо. Друзья, я, Артем Головачев, с вами на этом прощаюсь. Желаю вам процветания, хорошего настроения, добра, всех благ. Ну и не забывайте, что буквально через час здесь, в студии «Радио Картин», появится моя коллега Олеся Спасская, она проведет с вами весь сегодняшний вечер. Ну а с вами мы уже услышимся завтра во второй половине дня.

0: Служба новостей. Радио «Картина».
1: Здравствуйте, вы слушаете новости на радио «Картина». В Германии с мая этого года одобрили уже 100 тысяч заявок на государственные субсидии при покупке или лизинге электромобилей и гибридов. По словам министра окружающей среды Карстена Шнайдера, программа превзошла ожидания. Около 90% заявок приходится на полностью электрические автомобили и менее 10% на подключаемые гибриды. Примерно половина получателей оформляет машины в лизинг. На программу до 2029 года выделено 3 миллиарда евро. Этого, по оценке властей, должно хватить примерно на 800 тысяч автомобилей. Базовая субсидия составляет 3000 евро для электромобилей и 1500 для подключаемого гибрида. Получить выплату могут семьи с годовым доходом до 80 тысяч евро. Для семей с двумя детьми лимит повышается до 90 тысяч. Автомобиль должен быть зарегистрирован не ранее 1 января 2026 года. При этом опасения относительно массового проникновения китайских электромобилей в рамках программы пока не подтверждаются. Автомобили китайского производства составляют около 15% заявок. Власти рассчитывают, что субсидии помогут снизить зависимость автомобилистов от цен на бензин и дизель и ускорят переход на более экологичный транспорт. Франция приостановила применение светошумовых гранат во время протестов старшеклассников. Такое решение объявил министр внутренних дел Лоран Нуньес после того, как 5 октября в Лансе 15-летний ученик получил тяжелую травму. Подростку оторвало кисть. Пострадавшего госпитализировали, его жизни, по данным властей, ничего не угрожает. При этом следствие пока устанавливает точные обстоятельства взрыва и то, каким образом граната оказалась рядом с подростком. Нуньес заявил, что на время расследования использование светошумовых гранат при протестах старшеклассников будет приостановлено. Тем временем протесты во Франции продолжаются. Учащиеся требуют больше учителей и школьных работников, улучшения состояния зданий, снижения нагрузки и изменений в системе поступления в вузы. Во вторник, 6 октября, во время акции были задержаны около 500 человек. 43 сотрудника силовых структур получили травмы. С начала протестов, по данным МВД, были задержаны более 6,5 тысяч человек. Боденское озеро на границе Германии, Швейцарии и Австрии переживает один из самых маловодных периодов за всю историю наблюдений. В начале октября в водоеме примерно на 568 миллиардов литров воды меньше, чем обычно в это время года. Это более 1% всего объема озера. Такого количества воды хватило бы примерно на 227 тысяч олимпийских бассейнов. Если распределить его по площади Берлина, получился бы слой воды толщиной около 64 сантиметров. Причина – сочетание нескольких факторов. Засушливое лето, экстремальная жара – дефицит осадков и малоснежная зима в Альпах. Главный приток Боденского озера, Альпийский Рейн, сейчас приносит значительно меньше воды, чем обычно. Последствия уже заметны для судоходства. Несколько причалов закрыты, а движение судов в западной части озера полностью остановлено. Восстановление уровня потребует продолжительных осадков. По оценкам климатологов, даже при благоприятной погоде вернуться к нормальным значениям озеро сможет не раньше марта 2027 года. На этой неделе два старейших ныне живущих мужчины в мире отметили дни рождения в один день с разницей ровно в год. Бразильцу Жуану Маринью Нету исполнилось 114 лет, а австралиец Кен Викс отметил 113-летие. Жуан родился 5 октября 1912 года в семье фермеров. Уже с 4 лет он помогал отцу работать в поле, ухаживал за скотом и собирал фрукты. У него 7 детей, 22 внука, 15 правнуков и 3 праправнуков. Секрет долголетия он связывает с добрыми людьми и близкими, которые всегда рядом. Кен Викс родился 5 октября 1913 года. За жизнь он успел поработать фермером, строителем, водителем, радиомастером, владельцем магазина и автодилером. Даже после переезда в дом престарелых он продолжает самостоятельно заправлять постель, выбирать одежду и заботиться о себе. Своими главными правилами он считает честность и хорошее настроение. Оба мужчины родились еще до начала Первой мировой войны. При этом в общем рейтинге долгожителей они уступают женщинам. Самый пожилой подтвержденный человек мира – британка Этель Кайтерхэм. Женщины заметно чаще достигают экстремального возраста. В среднем продолжительность их жизни примерно на 5 лет выше, чем у мужчин. В Польше бобры перегрызли информационный столб, который лесники установили возле водоема. Инцидент произошел на территории Люблинецкого лесничества. Знак предупреждал посетителей об опасности. В этой зоне под дорожным покрытием находятся звериные норы, а рядом могут лежать упавшие деревья. Однако недавно установленный указатель долго не простоял. Бобры добрались до него и перегрызли деревянную конструкцию. В лесном хозяйстве отнеслись к случившемуся с юмором. В социальных сетях сотрудники предположили, что грызуны просто не хотят, чтобы отдыхающих предупреждали об опасности на их территории. При этом лесники вновь призвали посетителей быть особенно осторожными возле пруда. История вызвала обсуждение в интернете. Одни пошутили, что бобры научились читать, другие предложили в следующий раз устанавливать знаки из более прочных материалов. Нашлись и защитники животных, напомнившие: поведение бобров естественно, а гораздо больший ущерб природе может наносить деятельность человека. Это были новости в эфире радио. Смотрите также «Картину дня» по будням в 13 и 19.00 на телеканале «Утро» по подписке «Картина ТВ».
0: Служба новостей. Радио «Картина».
2: Радио «Картина» представляет ретро-ремикс. Старые песни на новый лад.

Ретро-микс. Объявляется «Белый танец». Дамы приглашают кавалеров. Медляки, ребята,

бывает старой. Музыка не бывает новой. Музыка бывает любимой. Радио «Картина».

0: на радио картина Олеся Спасская. Как башня.
1: Ну, здравствуйте, дорогие. Привет всем. Вечер четверга стартует. Традиционно я посылаю во вселенную. Спасибо, Генечкан, за ретромикс. От вас всех, кто только что танцевал и бодро проводил свое время. Дальше будет поспокойнее, дорогие. Успокаиваемся, расслабляемся, готовимся к пятнице, участвуем в рубрике «Перепели» совсем скоро, объявлю участников. Ну и в 20:30 всех жду. Сегодня у нас будет такой разговор по душам, потому что через историю создания одной песни мы поговорим о человеческих судьбах, о женских историях. Кому интересно, загляните в Телеграм, в Инстаграм. Анонс уже есть, чтобы я много пока в эфире на это не уделяла времени, но однозначно, я так чувствую, будет в 20:30 всех заочно приглашаю. Пока же время для ваших заявок, для ваших песен и для рубрики «Перепели». Участников объявлю, ну, совсем скоро. Включаемся. Добрый вечер всем.

0: реклама на радио «Картина».
1: Это здорово, это здорово, это очень хорошо.
2: Знаешь что, может, ты полы помоешь, а я телевизор посмотрю.
3: Да легко. Я купил новую Bonus Premo Premium. Она такая эффективная и простая в уборке, что я закончу еще на начальных титрах твоего сериала.
2: Не верю, пока сама не попробую.
3: Вот и попробуй.
4: Bonus Premo Premium. Домашние заботы больше не в тягость. Справится каждый. Подходит для всех поверхностей, включая самые прихотливые. Абсолютно безопасно для детей и домашних питомцев. Заказывай прямо сейчас на bauhaus.info и на obi.de. Bonus Premo Premium. Быстро, просто, чисто.
0: Рекламная служба «Радиокартина». Плюс 49 611 88 096 241.

0: О вкусах спорят.
1: Ну что, пока у нас тишина в мобильном приложении, но я надеюсь, что как только вы услышите песню, которая сегодня будет представлена в рубрике «Перепели», сразу захочется потянуться за смартфоном и отправить свое сообщение, потому как вам нужно выбрать, друзья, какую песню в итоге мы будем слушать. Татьяну Буланову или не Татьяну Буланову. Да, сегодня я вот почему так говорю, у меня случилась оговорочка по Фрейду. Я вангую, что сегодня как будто у кавера нет шансов, хотя кто его знает, посмотрим. Итак, дорогие, мастерица возвращать свои старые песни в чарты и в тренды, и в радиоприемники, в том числе в соцсети молодого поколения, Таня Буланова. Снова в ТикТоке ее песня завирусилась, на сей раз «Ледяное сердце». Это 98-й год, это музыка Олега Молчанова, это слова Аркадия Словоросова, это период песен «Ясный мой свет» и «Мой ненаглядный». «Стерпится, слюбится» называется альбом. Давайте вспомним, ну, если вдруг вы забыли эту песню.

Ну, ладно, достаточно. 98-й год, типичная такая музыка для 98-го года. И на целых 4 минуты красотища, где есть развернуться. И период, где Таня уже перестала плакать, где делала она классную танцевальную музыку. Кто замахнулся на сие творение? Хорошо вам известные казаки, которые делают хиты. Появился недавно этот проект, который буквально выстрелил с первым супер-ремейком на Натали «Облака». До сих пор у нас в эфире звучит. И пошло-поехало. Самые разные есть композиции в репертуаре этого проекта. Казаки делают хиты. Часто подключается казачий хор реальный для того, чтобы песни вот в каком-то таком интересном виде возрождать. Что касается кавера на «Ледяное сердце» Татьяны Булановой, здесь как будто доверили дело казаки эти самые одной красивой девушке с одним красивым голосом. В данном случае ремейк, друзья, не ускоряет оригинал, а наоборот его замедляет и делает такую действительно композицию, как будто из царства некой снежной королевы. «Ледяное сердце». Давайте послушаем кавер «Казаки делают хиты».

Ну. Для начала достаточно. Могу сказать, что кавер короче, практически на 1.5 минуты короче, чем оригинал. И небольшое, но все-таки развитие в нем есть. Вот так вот, друзья, настройте интуицию и проголосуйте. Оригинал или кавер? Кавер или оригинал? Ну и я обязательно ваши голоса посчитаю. Та песня, которая наберет больше всего голосов, прозвучит в нашем эфире в конце этого часа целиком. А пока вы думаете, за кого бы проголосовать, давайте послушаем влюбленного Сережу Жукова, у его вдохновения, у его музы, у матери его детей. Сегодня день рождения, он такое трогательное стихотворение в соцсетях Регине Бурд посвятил. Ну и вот эта песня снова альбома группы «Руки вверх» посвящена именно ей, любимой жене, у которой сегодня день рождения.

0: Он инглишмен из Нью-Йорка, а у нас Леночка есть из Нью-Йорка, которая прислала голосовое, а оно не открывается. Я уже и так, и эдак, и вот так вот. Лен, продублируйте, пожалуйста, голосовое. Может быть, интернета не хватило для того, чтобы все прошло к нам.
1: Время года. Осень. Радио «Картина».

0: О вкусах спорят.
1: Вижу ваши голоса, это прекрасно. Давайте подключайтесь все. Для опоздавших напоминаю, кто у нас сегодня в рубрике «Перепели». У нас здесь новый хит из ТикТока от Татьяны Булановой. Старый новый хит под названием «Ледяное сердце», как балдеют зумеры под эту песню сейчас. А казаки, которые делают хиты, взялись и сделали такую медленную версию этой песни. 98-й год против 2026-го. Давайте быстренько фрагментик послушаем, чтобы немножечко сориентироваться в звучании. Оригинал.

0: А хор там все-таки вот... А хор все-таки на заднем плане слышен. Я подумала, что там одна девушка солирует. Нет, там все-таки хор, тот самый хор казачий есть. Итак, поехали, считаю вас. Давайте начнем все-таки с Лены, раз Леночка прорывается к нам из Нью-Йорка. Пусть будет первой.
1: Ой. Добрый день, Германия.
0: Здрасте.
1: Я голосую за кавер. Обычно я за оригинал, но сегодня мне очень понравился кавер. Хорошего эфира тебе, Олесечка. Пока-пока, люблю вас всех.
0: Спасибо.
1: Слушаю, с вами так хорошо в трафике ехать. Но сегодня голосую. Пока.
0: Спасибо большое, Нью-Йорку, как всегда, от нас, от всех привет. Лена была первая. Так, Людмила говорит: Олеся, добрый вечер, я за кавер, интересно послушать, что получилось. Белый филин за оригинал. Окси: добрый вечер, Олеся, мне все равно нравится больше кавер, хоть он немного и суховато звучит, но все равно что-то новое, свежее, поэтому нравится, хорошо. Ириска: добрый вечер всем, я за Таню Буланову, кавер слишком меланхолично, не хочу грустить. У оригинала оптимистичнее звучит. Ну, не может звучать оптимистичнее, потому что песня на самом деле грустная. Грустная, и говорят, что навеяна обстоятельствами личной жизни Тани Булановой в тот период, когда папу она потеряла, она вот эту песню записывала. Поэтому при всех раскладах песня про ледяную душу, про то, что нужно любовью ее оттаять, согреть, да? Татьяна из Дегендорфа здоровается со мной, с вами. Давайте за кавер, но оригинал тоже всегда помним. А то ж. Маришка, привет, Олеся, голос за оригинал. Хорошо. Андрей за оригинал. Таким образом, 4-4. Как я люблю, друзья, когда ничего не понятно до последнего момента. Когда есть интрига, когда есть смысл голосовать. Продолжайте это делать. Таня Буланова, «Казаки делают хиты». Баттл, рубрика «Перепели». Оригинал или кавер, жду.
2: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

создаешь музыку с помощью нейросетей? Делись и искусством! Прямо сейчас присылай песню на наш электронный адрес. Напиши о себе. Мы возьмем интервью и представим твой хит в эфире уже в среду. Если слушатели накидают твоему треку множество сердечек, он залетит в специальный плейлист нашего приложения. Давай нам свою нейропесню и каждую среду в утреннем шоу «Артем в квадрате» слушай и искусство!

0: Новиночка, забирайте себе по подписке премиум, а я смотрю на ваши голоса, на ваши сообщения и радуюсь. У нас за час 3 сообщения из-за океана. Прекрасно! Наша американская публика просыпается и включается в наши интерактивные рубрики. Это не может не радовать. Людмила из Форда. А, что это я решила? Нет, вот не Людмила у нас из Америки. У нас из Америки Толидо, штат Огайо, Вячеслав. Что-то я Флорида прочитала вместо Фуэрда. Ладно. Вячеслав говорит: добрый вечер. Я вырос на песнях Булановой, но про бабочку в янтаре не помню. Но кавер очень понравился. Я за кавер. Спасибо, да. Про бабочку в янтаре очень красиво. Серега из Ашафенбурга здоровается, голосует за оригинал 5-5. Юля из Рэке за кавер. Интересно будет послушать полностью. Хорошего вечера взаимно. Юрий и Елена за кавер. Угу. Здоровается. Спасибо за вашу работу. Мы голосуем за кавер. Такой классный медлячок. Если он победит, мы потанцуем под него. Посмотрим, посмотрим. Ну и вот Людмила. Людмила Фуэрде на связи. Давайте услышим голос.
1: Алло, всем добрый вечер. Очень приятно слышать картинку, радиокартинку. Еду с работы домой. И хотелось бы, конечно, послушать оригинал, Танечку Буланову.
0: Так, спасибо большое. Еще одно голосовое от Юры из Нойса.
1: Хорошего.
0: Ой.
2: Доброго. Приветик. Вам из Германии. Голосуем за кавер. Очень классно получилось.
0: Спасибо. Написано Юра из Нойса, но голос женский. Хорошо. Посчитаем за кавер. Таким образом, счет становится 6-8. 6-8, ребятки. Вырывается кавер вперед. Но у нас есть еще целых 10 минут. За целых 10 минут может произойти все, что угодно. Лирика, дальше слушаем. Еще один кавер. У нас, знаете, вот когда в этом часе мы разные перепевки обсуждаем, пусть и звучат разные интересные, уже популярные и звучные, известные для вас перепевки. Лирик, возле дома твоего. Кстати, у Сереги сегодня юбилей, ему сегодня полтинник. Если захотите что-нибудь от Сереги в оригинале послушать, дайте знать.

0: Григорий Лепс представляет.
1: Музыкальный сервис «Радио Картина». Слушайте любимые песни в плейлисте лично от меня. Удачи, ваш Григорий Лепс. Спасибо.

Хорошо, что в рубрике «Перепели» не мне решать, кого мы будем слушать в конце часа, оригинал или кавер. Выбирайте вы, дорогие радиослушатели. Сегодня у нас песня под названием «Ледяное сердце». Таня Буланова, 98-й год, и свежий кавер от проекта «Казаки делают хиты». Пока кавер лидирует со счетом 8-6, но пришли два наших радиослушателей, добавили по голосу в каждую из копилок. Женя из Кемница проголосовал за оригинал, а Гюрген из Шарлотта за кавер. Таким образом, счет стал 7-9. Последний рывок, друзья. Последняя песня в рамках этого часа. И подводим итоги. Кстати, я подумала, а чего тянуть? Давайте Серегу именинника сегодняшнего дня, юбиляра, 50-летнего мужчину, послушаем в эфире. И ни одного, а в дуэте с Катей Чепик. Удивительное дело, я вот только сейчас осознала, что когда-то, много лет назад, Серега, гастролируя по Германии, тоже к нам приезжал, и как раз мне тогда выпала честь с ним сделать интервью. Он тогда был таким, знаете, в таком философском периоде своей жизни, такие умные, мудрые вещи рассказывалось, а потом снова вернулся в такой амплуа Морген Муфеля, да? В общем, Серега в свои 50 проходит нормальные житейские, человеческие стадии торга, принятия, да, там, гнева. И, наконец, завладание с тем, что, ну, вот, время никого не делает ни хуже, ни лучше, а просто добавляет годочков и циферок в паспорте. Серега был на интервью, и Катя Чепик тоже была на интервью, тоже мне с ней удалось поговорить. И буквально вчера, поздравляю еще раз Ирину из Берлина, она выиграла в нашем эфире 2 билета на концерт Кати Чепик, который случится уже совсем скоро, 16, 17, 18 октября. Приезжайте вы на концерты, пока есть возможность, пока билеты еще есть в продаже. Кёльн, Аугсбург, Штутгарт, всего лишь 3 города. Ну и прямо сейчас в нашем инстаграме «Радиокартина» проходит розыгрыш, где еще есть шанс побороться за 2 билета на концерт Кати Чепик с открытой датой, то бишь вы сами выберете, в какой город хотите поехать: Аугсбург, Кёльн или Штутгарт. Вот, в общем, эта парочка появляется в эфире. Кстати, у Кати 11 октября день рождения, а у Сереги 8 октября. Ну, блин, одни сплошные совпадения.

0: Собаки лают, караван идет. И лишь в книжках с бандитами везет. Поэму из утюги на нары своему бандиту-хулигану.
1: Прежде чем влюбиться, оглянись, вдруг тебя подсунут.

0: О вкусах спорят.
1: Вдогонку, они же еще и оба белорусы. Ну вот, вот почему прям душа к душе притянулись. Оба харизматичные такие интересные ребята, Чепик и Серега. Вижу, уже пошли заявки, это хорошо. Рустам, дождитесь, пожалуйста, следующего часа. В следующем часе буду выполнять ваши заявки. Вы тоже, друзья, можете подумать, чего-нибудь такого заказать. Только не сильно там оригинальничайте, потому что в нашей музыкальной базе миллионы песен, но бывает так, что ваши не отыщутся. Итак, подводим итоги, друзья. Сегодня в рубрике «Перепели» у нас была Татьяна Буланова с хитом «Ледяное сердце» 98 год и свежий кавер от проекта «Казаки делают хиты». Ну и констатирую, буквально вот в два голоса кавер сегодня побеждает. Ничего не изменилось, дополнительных голосов не пришло. 9-7. Ну, вот такой день, такая рубрика. Пока эта песня недоступна к скачиванию, но я думаю, что если вам понравится, если будете заказывать, обязательно ее к нам в базу добавим.

0: четверг, 20:30. Вечернее шоу Олеси Спасской на радио «Картина».
1: И это наш 10-й сезон. Все, что мы так любим. Прямой эфир, живое общение и музыка. Как сказка, как чудо, как песня. Да, ровно через полтора часа, я так чувствую, 20:30. Приходите, сегодня у нас будет необычный эфир. Я же говорила, что будем экспериментировать. У нас первую часть я буду рассказывать про музыку, а вторую часть немножечко поговорим по душам. Да, иногда, мне кажется, есть в этом смысл поговорить по душам. В общем, приходите через полтора часа, а пока как раз вот эти полтора часа отводим на выполнение ваших музыкальных заявок. Мобильное приложение, лайв-чат, текстом, голосом. Что хочется услышать, говорите, поздравляйте, кого надо поздравить, успевайте, пожалуйста, дорогие, потому что потом заявочки выполнять не буду. Рустам из Ахина заказывает группу Би-2 с песней «Моя любовь». И признается в любви своей Виктории. Я люблю тебя очень, Виктория Майне Либе, Виктория. Виктория Майне Либе, Виктория. Надеюсь, она услышит. Рустам, Виктория, песня для вас.

0: Это «Радиокартина». Новая песня.
1: Лишь любовь сохранит нас всех, всю планету.

0: картина.
1: Отлично! Супер, Гуд!
2: Чайник закипел. А к чаю что-то есть?
3: Конечно! В Миксмаркт заехал, взял твои любимые пряники от Вольдемар Фелькер.
4: Осень – время чаепитий. Сделайте их по-настоящему душевными с пряниками Вольдемар Фелькер. Огромный выбор вкусных пряников, которые понравятся всей семье. Миксмаркт – ваше вкусное осеннее настроение.
0: Рекламная служба «Радиокартина». +49 611 88

уважаемый Рустам, по заявочке в час принимается. Есть простое правило. Хотите больше музыки, любимой музыки, оформляйте подписку премиум, делайте свой плейлист и гуляйте в лесу под свою музыку сколько вашей душеньке угодно. Всего лишь за 1,99 в месяц. Цена за нашу премиум подписку символическая. Пока же мы продолжаем слушать хорошую музыку, друзья. Напоминаю, сегодня четверг, в 20:30 стартует «Я так чувствую», потом заявки выполнять не буду. Поэтому пользуйтесь моментом, пока есть такая возможность.

фразы «Луна красивая». Но мы в России, значит, говорю как есть. В общем, я тебя очень сильно. В общем, я твой

вырезала что-то вновь из нашей жизни. А эй, не мешаю, у тебя сейчас эдит. Но как игра закончится, ты свистни. Любой самик взлетит, любой

А хочешь еще больше музыки? Например, блюзовой. You and the night and the music fill me with flaming desire. Плейлист «Блюз больших

плейлист «Блюз больших городов». Оформи подписку «Радио Картина», качай песни и слушай их без интернета.

Анютка Штраубинг на связи. Я бы так рада была вам помочь, но где ж мы возьмем песню? Нет ее у нас. Не сможете вы ее добавить в плейлист? Развожу плечами и думаю, может быть, что-нибудь другое, как вариант. Хотя вряд ли, да, наверное. Добрый вечер, дорогие слушатели и уважаемые ведущие. Готовимся к торжеству у нашего сына в субботу бракосочетания с прекрасной девушкой. Вот услышала очень сильную песню, хотелось бы ее услышать, внести себе в плейлист и озвучить ему на свадьбе. На 5,5 минут композиция. Я верю, что вы найдете ее где-нибудь и найдете возможность на свадьбе ее презентовать в эфире. Не знаю, вряд ли она появится. Ничего обещать не могу, во всяком случае, сейчас. Прошу понять и простить. И вам отличной, красивой, яркой свадьбы.

Так. Поехали. Белый филин на связи. Привет, любимая радиокартина. На выходных кто-то заказывал эту песню, понравилось. Привет всем слушателям из Шестипалатинску. У меня к вам вопрос, Белый филин. Вы были ножом, как финский? Или что-то случилось? Или это вы другой радиослушатель? По почерку вроде бы вы, но произошла какая-то подмена имени я. И я начинаю сомневаться. Есть эта песня, Наталья Бучинская, «Пероль». Послушаем обязательно. Если это вы, дайте знак какой-нибудь. А пока будет «Колечко, колечко, кольцо». Давно это было. Давно. Группа «Моя Мишель». «Битва поколений». Прекрасный кавер на группу «Иванушки Интернешнл». По заявочке Олеси Знагольда. Добрый вечер всем. Олеся, здравствуй. Можно послушать песню. В такой дождливый вечерок чего-то романтического захотелось. Запросто можно послушать. Более того, дорогие, у нас на неделе вышел плейлист с каверами, с песнями из этого самого проекта «Битва поколений. Новый вызов». Телеканал Муз-ТВ можно по выходным смотреть по подписке «Картин ТВ» в архиве или в прямом эфире, как там получается у вас. По вечерам идет, кажется, по субботам. И вот у нас уже вышел плейлист, там интересные есть песенки для вас собрали, в том числе группа «Моя Мишель», «Колечко». По подписке премиум можно забрать себе.

Виталий, спасибо за пояснение. Ну, зацените, как я ваш почерк узнала, а? А? Сразу поняла, сразу поняла. Наташа из Лихтенфельца здоровается со мной, говорит, города зажигают огни, под ваши треки так приятно возвращаться домой после долгого рабочего дня. Спасибо за классную атмосферу и тепло. Всем уютного вечера и отличного отдыха. Спасибо и вам, Натали. Поскорее добраться домой и уже в тепле, в комфорте, в уюте под чашечку кофе или чай, или что-нибудь погорячее. Слушайте, я так чувствую. Через 40 минут стартуем.

0: Танюша.
1: Хватит слушать чужие треки, пора создавать свои.
0: Максим, ты мой капитан.
1: У Максима и Татьяны уже есть хиты ко дню рождения. Теперь твоя очередь дарить конкретную песню. Мы создадим ее с помощью нейронок. Напиши имя, накидай пару сочных фактов о человеке, шли нам и лови главный хит для твоего застолья. Конкретная песня. Суббота, 7 вечера.

Ну что, дорогие, вот так вот медленно, но верно мы приближаемся к старту. Я так чувствую, 20 минут, готовность 20 минут, а пока есть два очаровательных мужчины на связи. Один из Беларуси родом хочет вспомнить Олесю, которая из Полесья. Можно мне песню про белорусскую Олесю, пишет Антонио из Стокгольма. Послушаем обязательно, почему бы нет. А Игорек из Ройтлингена просит Женю Трофимова «Море». Игорек не просто так пришел с заявкой. Человек в минувшее воскресенье у нас выиграл в конкурсе от Бонаш премиум и уже моет квартиру или дом. Спасибо за конкурс, говорит, спасибо за подарок. Думал, уже не сделать приятно, а получилось наоборот. То есть жене вдвойне приятно, а полы теперь моют. Моет Игорек. Слушайте, ну, молодец. Собрал ли легко, да? В преддверии следующего розыгрыша, а он состоится в воскресенье в 11:10 по германскому времени, по берлинскому, друзья, я тоже вам покажу, как мы тут с Дашей собирали нашу Бонаш премиум. Тоже покажем вам. А пока, Игорек, я вас поздравляю. Браво. Красиво получилось, и коллаж такой креативный, классный. Есть один нюансик в этом коллаже, но я об этом не могу сказать в эфире. Но в любом случае говорю вам спасибо, браво, вы большой молодец. Мойте полы, пусть жене будет приятно, и вам будет приятно. И спасибо за роскошный выбор песни.

0: она позвонит.
1: Музыка не бывает старой. Музыка не бывает новой. Музыка бывает любимой. Радио «Картина».

Спасибо, дорогой Антонио. Люблю я эту песню. Очень она для меня судьбоносная. И вот это вот как сказка, как чудо, как песня, как вы понимаете, не случайно попала в заставочку нового сезона, я так чувствую. 10 лет проекту – это тоже серьезный такой этап. Дальше группа «Моя Мишель» в эфире «Город ангелов». Прекрасный выбор. Александр, спасибо, что попали в песню, которая у нас есть, а то я все время вам отказываю. Вы яичницу заказываете. Мне уже как-то перед вами совестно. Александр, я рада, что в этот раз у нас все совпало. Красивый выбор, красивая песня. Послушаем. И уже, наверное, на сегодня заявочки больше не принимаются. Приходите в «Я так чувствую». Сегодня у нас будет такая тема, знаете, щепетильная. Вроде про музыку и в то же время про человеческие судьбы.

0: Четверг, 20:30. Вечернее шоу Олеси Спасской на радио «Картина».
1: И это наш 10-й сезон. Все, что мы так любим. Прямой эфир, живое общение и музыка. Как сказка, как чудо, как песня.
2: Я так чувствую.
1: И снова здравствуйте, дорогие. Добрый вечер всем, кто подключился. Четверг, 20:30. Вошли мы с вами в 10-й сезон проекта «Я так чувствую». И сегодня будет много всего про чувства и удивительные человеческие судьбы. Подключайтесь, мы с вами в прямом эфире. Обратную связь держим через мобильное приложение «Лайв-чат». Здороваемся с вами под гениальную музыку Раймонда Паулса. И не случайно, конечно же, не случайно. И маэстро слушали не случайно. Еще летом на фестивале «Новая волна» в Казани я с большим удовольствием, наверное, вы тоже видели, творческий вечер, посвященный 90-летию маэстро Раймонда Паулса. И в очередной раз поняла, что гениальная музыка Паулса не стареет, не выходит из моды, потому что она вне времени и вне моды. Напомню, 12 января этого года Раймонду Вальдемаровичу исполнилось 90. Он сейчас крайне мало появляется на людях, живет свою тихую, благодарную и благородную старость. Вот и на «Новой волне» показывали на экранах архивные записи его интервью и выступлений на фестивале, когда он еще проходил в Юрмале, и когда они вдвоем с композитором Игорем Крутым делали этот конкурс молодых исполнителей и праздник музыки. Конечно, большая благодарность Игорю Яковлевичу Крутому, что он помнит старых друзей и продолжает для нас удовольствие слышать эту музыку. Специальный эфир, я так чувствую, к юбилею маэстро прошел и в нашем эфире, в эфире «Радио Картина». Запись доступна в мобильном приложении в разделе «Программы». «Паулсу 90» так и назывался этот эфир. Ну и начнем, конечно, с песни Раймонда Паулса, которая вдохновила меня на сегодняшний эфир. Называется она «Старый друг». Это широко известное название. Лолита Милявская на «Новой волне» показала настоящий мини-спектакль в красивом свете прожекторов, в элегантном черном платье, в пол. Ничто не отвлекало от главного, от музыки Раймонда Паулса и не менее гениальных стихов Ильи Резника. Сколько вдвоем они шедевров написали. Давайте послушаем. Это лайв «Новая волна». Лолита.
3: Дни. Проходят дни.

0: Тут она спустилась с главной сцены на ступеньки поближе к зрителю, чтобы продолжить песню уже прямо в непосредственной близости со своим слушателем. Очень такая близкая и теплая атмосфера.
1: Жизнь проходит.

0: пройдем вдвоем. Мой верный друг, мой старый друг. Мой старый друг.
1: А тут она дальше пошла целовать и обнимать каждого зрителя, который рядышком сидит.
0: Мой первый.
1: В конце она посмотрела как бы в небеса и поставила микрофон на уже пустую сцену. Конечно, режиссерский и очень здорово был поставлен этот номер. Не сомневаюсь, что это сама ее идея, Лолиты. Она человек, который каждый раз устраивает на своих выступлениях такой мини-концерт. Очень трогательный получился номер, ну и я подумала, что да, надо с этого сделать. Я так чувствую, когда придет время. И вот оно, время пришло. Еще совпадение очень интересное с Лолитой на этой неделе тоже случилось. Я об этом обязательно расскажу во второй части. Я так чувствую. С этого сезона, вы помните, кто пропустил, мы будем ориентироваться на час работы в эфире. Во второй части я вам кое-что про Лолиту расскажу и спрошу вас. Ваше непосредственное участие тоже для меня будет важным, так что не уходите далеко. Оля Шартнер, здравствуйте, добрый вечер. Рада, что вы сегодня в прямом эфире со мной. Филин говорит, ура, дождался. Привет, Олеся, очень рад. И я рада. К Лолите вернемся, а сейчас будет, друзья, первый, наверное, случай за 10 лет, когда мы послушаем песню еще раз. И даже еще раз, но в другом исполнении. Потому что, мне кажется, песни в исполнении трех разных артисток из трех разных временных обстоятельств накладывают отпечаток на то, как они звучат и как каждый человек преподносит вот эти строчки. Так что сегодня будет уникальный эфир. Да, дело в том, что история песни «Старый друг» тесно связана с именами двух других певиц – Валентины Легкоступовой и Аллы Пугачевой. В 1986 году, 40 лет назад, Валентина Легкоступова заняла второе место на всесоюзном телевизионном конкурсе молодых исполнителей в Юрмале. Так, «Новая волна» называлась когда-то еще в Советском Союзе. Ну, такой был прототип «Новой волны», да? Знаменитый тогда композитор Раймонд Паулс был в жюри конкурса и обратил внимание на талантливую девушку. В то время он уже сотрудничал с Аллой Пугачевой. Пугачева в 1986 году была звезда со связями, с влиянием, с аудиторией. Вся аудитория была у ее ног, да, он писал для нее песни. Но Алла Борисовна человек такого характера, знаете, она любила немножечко, что называется, помариновать маэстро. Каждую новую композицию, которую он ей предлагал исполнить, она ставила, скажем так, в лист ожидания. Ждала, когда придет настрой, когда звезды сойдутся, когда у Примадонны настроение будет, когда она будет готова сесть за хит. И это мало кому нравилось. Но с Пугачевой никто спорить в то время не решался. Очередной такой вот маринад так сильно расстроил композитора Раймонда Паулса. Они уже в тот момент уже и «Миллион алых роз» написали, и «Маэстро», и «Монолог», и что угодно. Он решил отдать те песни, которые писал для Пугачевой под названием «Двое» и «Край пронзительно любимый», вот «Двое» на стихи Ильи Резника, а «Край пронзительно любимый» на стихи Андрея Вознесенского отдать как раз вот этой молодой девушке с конкурса молодых исполнителей. Если бы Раймонд Вальдемарович знал. Легкоступова первая включила песню «Двое» в свой репертуар и успешно ее исполнила. Композиция стала 40 лет назад звучать на радио. И прозвучало на творческом вечере Раймонда Паулса в 87 году в концертном зале «Россия». Это уникальная запись, она существует. Я ее в том числе использовала в рамках анонса сегодняшней встречи. Найдете, посмотрите целиком, потому что одно дело аудиоформат, другое дело, когда вы еще и видео посмотрите. Представьте, 87 год, Паулс, маэстро, отдает песню молодой девчонке. Она выходит в рамках его творческого вечера и поет вот эту песню. И как поет? Давайте послушаем Песня «Двое», 87-й год, Валентина Легкоступова.

пронзительно, да? И очень в стиле Пугачевой. Такое, знаете, артистичное и в то же время техничное исполнение. Все при ней, и голос, и характер, и интонирование. Ну, представляете, когда эта песня звучит впервые, никто ее не слышал, это же был фурор.

Легкоступова на 16 лет моложе Аллы Борисовны. И действительно, тогда она смотрела на нее как на звезду, как на масштаб, как на профессионала. Кто бы знал, чем все это закончится. Легкоступова родилась в 65-м году в Хабаровске. Такая артистичная, гибкая, живая, со звонким голосом. Она пела везде. И когда даже семья потом переехала из Хабаровска в солнечный Крым. Очевидно, родители поняли, что ребенку нужно получать музыкальное образование. Она поступила в Симферопольское музыкальное училище, подрабатывала в ресторанах. Уже тогда, будучи студенткой, зарабатывала по 10 рублей за вечер. Это были бешеные по тем временам деньги. И обещала родителям, что привезет им диплом Гнесинского училища. Так и получилось. Гнесинка – это высшее музыкальное учебное заведение, одно из лучших в стране, действительно считалось и тогда, и сейчас настоящим трамплином. Талантливую девушку запоминающимся голосом заметил профессор училища тогда Иосиф Кобзон и даже позвал к себе в команду. Потом она всю жизнь будет его благодарить и за поддержку говорить, что он ее путеводная звезда. Но даже Кобзон не помог в определенный момент. Сначала были бесконечные концерты, букеты цветов, стадионы, 1000 рублей за выступление. И как раз вот тот самый конкурс и знакомство с Раймондом Паулсом. Те самые две песни, «Двое» и «Край» пронзительно любимые, Паулс писал для Пугачевой. И она знала, что он отдал эти две песни другой. Для, конечно, Аллы Борисовны это было своего рода предательством их тесного сотрудничества. Ну, я так предполагаю, да. Позже она все-таки возьмет песню в свой репертуар, но даст ей другое название. «Старый друг» она будет в исполнении Пугачевой называться. Там несколько слов поменяет. Не 1000 лет тому назад, а много лет тому назад, да? И говорят, что при том, что песня шедевр в исполнении Пугачевой, как будто она морального удовлетворения не получила. Может быть, поэтому вы сейчас, если захотите найти какую-то запись, где Пугачева пела бы «Старый друг» вот так у микрофона, вы не найдете. Как будто она его, это произведение, записала и оставила. Бог с ним, знаете, потому что как будто не хотела пачкаться или чувствовала свою вот эту вот какое-то ревностное отношение, может быть, к исполнению Легкоступова, не знаю, это мои предположения. Странно, или даже не странно, но поздно осознал маэстро Раймонд Паулс, что своим решением отдать песни Легкоступовой он немножечко ее подставил, как бы мы сейчас сказали на нашем языке. Он ее даже предупреждал. Много об этом можно найти информации о том, что, дескать, девочка, берегись, Алла в бешенстве. На тот момент, кстати, у Легкоступовой была ее коронная песня, уже была песня «Кормилица». И казалось, что

Вначале Валентине, которая считала себя джазовой певицей, эта песня показалась очень такой наивной, простоватой. Но возможность поработать с такими мэтрами, как Вячеслав Добрынин и Михаил Полицковский, конечно, перевесила первые сомнения. И долго она записывала, но все-таки нашла правильную интонацию, такую народную, да, не джазовую, народную, чтобы получилось вот так.

Папа Валентины был баянист, а мама исполнительницей русских народных песен. Поэтому она, видите, приспособилась, нашла эту теплую интонацию. 1 января в «Голубом огоньке» 87 года впервые эта песня прозвучала. И по словам Вячеслава Добрынина, через два дня Легкоступова узнала вся страна. «Ягода малина» звучала по радио, по телевизору, под нее танцевали дома. На выпускных, на свадьбах, на юбилеях ее пели во время застолья. Это высшая степень признания народного. Представляете? Проснулся человек знаменитым.

После такого успеха ее отправили на фестиваль в Сопот. Это было очень престижно. Она поехала по гастролям в Германии, в ГДР, по Африке поехала с гастролями. Это 1 января 87-го вышла эта песня, а 87-го года в рамках, опять же, январских вот этих творческих встреч Паулса состоялся и дебют Легкоступовой на телеэкране с песней «Двое». Да, представляете, это все было параллельно. Да, когда начали крутить Легкоступову с песнями Паулса, говорят, что дальше пошли проблемы. Ее якобы перестали постепенно приглашать на концерты, в телефиры. И найти заступников, которых можно было противопоставить Алле Борисовне, оказалось невозможно. Или, может быть, у самой Легкоступовой не хватило характера, я не знаю. Это сейчас так трактуют. Кто там его знает, как было на самом деле. Но вот этот слушок о том, что многим Алла Борисовна перешла дорожку, может быть, не со зла. Может быть, даже не столько она лично своими ручками, а зная, что у нее есть покровители, может быть, кто-то препоны устраивал соперникам и конкурентам, и потенциальным претендентам на трон. Я не знаю, я могу только догадываться. Но сама Легкоступова говорила, что меня просто скосили как-то в одном из интервью. Конкретное имя, да. Человек, который это сделал,

фантастически талантлив. Это мегазвезда, мегапланета. Поэтому я преклонюсь перед ним, как перед талантом, не называя фамилии, говорила Легкоступова в интервью. Но то, что повлиял на мою судьбу этот человек, значит, так должно было быть. Я простила, потому что Бог велел всем прощать. В интервью она это говорила не раз. Музыкальный критик Сергей Соседов, который тоже недавно ушел от нас, светлая ему память, рассуждая на эту тему, есть такая информация, говорил, что карьера Валентины Легкоступовой не сложилась не по вине Пугачевой. Валю сломала новая Россия, новые законы шоу-бизнеса начала 90-х. Она, дескать, не вписалась в новые реалии, где появились новые звезды, такие как Наташа Ветлицкая, Таня Буланова, Ирина Салтыкова. И правда, она, когда ягода малина немножечко подостыла, когда вот этот начался кризис, Легкоступова ушла в декрет. А старшая дочка, потом с сыном. А когда вернулась из декрета, оказалось, что страна другая. И все рухнуло. И как быть дальше? И все, и надо крутиться, надо вертеться, а тебя уже никто вроде как бы и не ждет. Занималась она преподаванием в 90-е, какое-то время жила на острове Тенерифе, периодически выступала, снималась на телевидении. К сожалению, жизнь исполнительницы хита «Ягода малина» оборвалась внезапно. Случилось это 14 августа 2020 года. Скончалась она в больнице из-за последствий черепно-мозговой травмы. Если помните, 6 лет назад все об этом говорили. Ей было всего 54 года. И вы поймете, почему я об этом говорю сейчас, почему я акцентирую внимание на возрасте. Это будет предмет нашего разговора дальше. Испортила Пугачева карьеру Легкоступовой или нет? Уже мы никогда не узнаем, но домыслов очень много ходит и разговоров. Давайте послушаем песню «Старый друг» в третий раз в исполнении Аллы Пугачевой, и вы поймете то, о чем я говорю. Три певицы, три судьбы, три разные интонации. Казалось бы, одна и та же песня, но, как по мне, три разные энергии. И как по-разному сложилась жизнь у этих женщин.

0: пройдем вдвоем. Мой верный друг, мой старый друг.
1: А ведь каждая из них поет о каком-то своем друге, да? И одного своего держит в голове.

0: Когда Лолита пела эту песню, у нее там строчка проскользнула. И пусть судьба ее хранит. Все говорили, это она, наверное, Пугачеву имела в виду, потому что, известное дело, до определенных обстоятельств они дружили, и они тесно общались. И теперь так сложились обстоятельства, что Лолита осталась в России, Алла Борисовна неизвестно где, на Кипре или в Испании, где она сейчас. И сведет ли их жизнь, не знаю. Лолите 62, Пугачевой за 70. Вот такая судьба у женщин. А их связала музыка. Переходим ко второй части.
1: Четверг, 20:30. Вечернее шоу Олеси Спасской на радио «Картина».
0: И это наш 10-й сезон. Все, что мы так любим. Прямой эфир, живое общение и музыка. Как сказка, как чудо, как песня. Здесь, благо, не надо, друзья, выбирать и голосовать, и говорить, какой вариант вам больше понравился. Хотя, ну, поделиться мнением можете. Без расставление на пьедестал, просто вот какая версия откликается вашей душе больше. Уникальный, конечно, случай. Такого еще не было, чтобы одна и та же песня в трех вариациях прозвучала. Алена здоровалась, не могла ответить сразу. Здравствуйте, Алена. Сергей говорит, Олеся, песни, под которые я ходил пешком под стол. Спасибо за машину времени. Спасибо и вам. По поводу машины времени и песен, которые нас возвращают в разные состояния и в разные времена, периоды своей жизни. Я на днях послушала очень хорошее интервью, очень такое душевное. Или потому что оно в мои какие-то болевые точки попадает, не знаю. Но кто следит за моим инстаграмом, я уже рекомендовала, решила еще в эфире проговорить, потому что это полезно. Всегда полезно слушать людей, которые прошли определенный жизненный путь, и учиться в том числе у них учиться. Лолита дала очень крутое интервью, я считаю, Юле Меньшовой на днях. И говорили они о возрасте, да? Нас учат строить карьеру, нас учат воспитывать детей, искать свое предназначение, работать, находить общий язык с партнерами, с коллегами, с начальством. Ну, нас не учат, особенно молодых не учат, как правильно взрослеть. Так вот, в этом выпуске Лолита, девушка без комплексов, рассуждает на темы, о которых обычно принято молчать. И в том числе о собственном завещании. И о том, почему отношения с юными любовниками почти всегда обречены на скуку. И о том, почему попытки купить чужое внимание неминуемо превращают щедрую женщину в домашнего диктатора. И, конечно, об одиночестве, о возрасте и о мыслях о том, хотела бы ты вернуться в свои 20, в свои 30 лет. Рекомендую вам посмотреть это интервью, но я обещала вернуться к Лолите и остановиться еще немножечко на ее взглядах как раз вот на возраст. И вас хочу спросить, дорогие, хотели бы вы вернуться в какой-то период своей жизни? И если да, то ради чего? Зачем? Напишите, мы немножечко можем сейчас и поговорить, и такой интерактив устроить. Что вы думаете о возрасте, о течении времени, о том, как вы меняетесь, и хотели бы вернуться в какой-то период своей жизни? Так вот, Лолита как ответила на этот вопрос? Давайте послушаем, я даже приготовила для вас фрагментик интервью. Что Лолита, отвечая на вопрос Юлии Меньшовой, думает про возраст?
2: Я, например, не хочу возвращаться ни в 20, ни в 30, ни в 40, потому что ту дорогу, которую я иду, с точки зрения принятия себя, больше свободы, какого-то здорового эгоизма, который появляется, я понимаю, что в 30 этого не было в помине. Я не хочу туда обратно. Все, спасибо большое, я была моложе, красивее выглядела, возможно. Но то внутреннее состояние, которое у меня было в 30, оно вообще не равно тому, которое у меня есть сейчас. А у тебя как в этом смысле?
3: Нет, туда я обратно не хочу. Единственная мысль эгоистичная, касаемое здоровья. А вот туда-обратно нет. Но больше всего я уверена, что я бы прошла опять тот самый путь.
2: Да, конечно.
3: Все было бы одинаково. И грабли. А вот здоровье, вот дайте мне мои 20 назад. Ух, я бы и не курила, и не выпивала, еще много чего не делала. И спать ложилась бы пораньше.
0: А? Как вам? Как вам такая мысль? Согласны или нет? Напишите. А по поводу личных отношений, они там говорили, конечно, и про модели отношений. Так вот, Лолита, которая была замужем официально 5 раз, и 5 браков закончились разводом, призналась, что часто подавляла партнеров и брала на себя роль диктатора. Да, даже вот все супруги, и Александр Беляев, и Виталий Милявский, и Александр Цикало, и Александр Зарубини, и Дмитрий Иванов, все союзы завершились разводом. Сейчас она, конечно, признает свои ошибки, говорит, что с возрастом ее юношеский максимализм прошел, и она смогла переосмыслить свое прошлое отношение к близким людям и поняла, в чем была неправа. А переоценка та самая случилась у нее на фоне принятия ответственности за дочь. Если вы знаете, у девушки синдром Аспергера, это такой аутистический спектр расстройства, да, Лолита старается, говорит, сейчас я вот так себя стараюсь беречь и силы свои беречь, чтобы как можно дольше помогать дочке. Я уже, говорит, даже лет 5 присматриваюсь к разным рукам, на которые я бы могла передать ее, в том даже случае написать завещание. Такие очень серьезные темы, да? Но так интересно это слушать, так это здорово еще оформлено. Прям настоятельно рекомендую, посмотрите. И почему? Да потому что все равно так или иначе какие-то мысли пересекаются с собственными соображениями о жизни и отношении к возрасту, о том, как ты меняешься. Где-то лет до 35, говорит Лолита, я была настолько глупа, что мне было все равно. Я совершенно не дорожила жизнью. Если тебя сейчас не станет, то как бы ну и ладно, говорит. А вот после 55 я начала ценить каждый день. А после 60, так это вообще каждую минуту. Ну и, собственно, связь, о которой я говорю вам прямо сейчас, и о которой я говорила. Валентина Легкоступова не дожила до 60. 54 ушла. И рассуждая про возраст, Лолита говорит одно. Говорит, вы доживите до старости. Пусть вас не минует старость, а потом мы еще поговорим. Да? Очень такая классная мысль и очень важные слова. И найдите, посмотрите. Ну и, конечно, про еще один фрагмент хочу дать послушать, потому что мы все люди имеем отношения с близкими людьми. Вот что Лолита говорит про то, боится ли она остаться одной. Она сейчас одна и прекрасно себя чувствует после всех этих бурных замужеств. Вот что она думает про одиночество.
2: Когда-то ты говорила, что тебя пугает одиночество, а сейчас?
3: Ну нет. Господи, какое счастье, что никого-то нет. Жрать не надо готовить. Плита чистая. Как вспомнишь, потому что жизнь, плита, консервации между гастролями. Ты же хочешь быть хорошей. На кой черт, непонятно. Но ты хочешь быть прям
2: идеальный.
3: Универсальный, идеальный.
2: Да? Кошмар.
3: И шьют, и вышивают, и ночью. И тут еще деньги зарабатывают, и все. Я в ужасе от этой женщины.
2: Сейчас?
3: Да. И чего она хотела? Кто будет любить это леди совершенства? Да ну. Вот теперь у меня столько пороков, недостатков. Нет, пороков мало.
2: Но недостатки есть.
3: Недостатков вот просто огромных.
2: И ты их не боишься?
3: Нет, не боюсь. Всем говорю, я стерва, со мной вообще, я ад для жизни. Я вообще вот человечеству приношу пользу тем, что говорю, со мной жить нельзя.
0: Но вот такое восприятие артистки в ее 62 о том, кто она есть, как строится ее артистическая жизнь и личная жизнь, очень любопытно. Что вы об этом думаете? Что вы об этом думаете? Напишите, пожалуйста, а я пока предлагаю послушать песню, кажется, 2014 года она выпуска, называется «Я». Тут она о себе, ну как, о своей героине рассуждает.

Но Алита зареклась иметь отношения с молодыми людьми. Она говорит, что с ними все равно скучно. Человек должен быть равный тебе и по возрасту, и по статусу, и по интеллекту. Только в этом случае можно состариться вместе в благополучии. Ну, так рассуждает Лолита и приводит в пример Мэрил Стрип, которая уже голливудскую актрису, которая в почтенном возрасте, прожив в долгую жизнь с одним мужчиной, вырастив детей, внуков, разошлась и заново строит отношения с как раз человеком, вот ровней, как бы так сказали, себе, с очень интересным, интеллигентным. И у них вот такая любовь сейчас происходит в возрасте 75+. Удивительная, конечно, история. Я думаю, что Юля сознательно не задавала вопросы про Аллу Борисовну, учитывая обстоятельства. И они больше обсуждали, например, почему Мадонна так себя в своем возрасте перекраивает, делает вот эти пластические операции бесконечные, как она себя на сцене транслирует. Лолита не говорила о близких людях, говорила больше про западных звезд, как пример красивого или странного старения, скажем так, взросления. И очень любопытный разговор. Еще раз напомню и просто хочу обратить внимание. Легкоступова ушла в 54. Лолите вот 14 ноября будет 63. Алле Борисовне 77. Ее супруг сейчас разъезжает с концертным туром. Мне 50. У меня, кстати, есть билетики. А у меня, кстати, есть билетики. Ладно, не будем об этом. Давайте про возраст, про то, как красиво стареть. Вы знаете, это сложный вопрос, говорит Дмитрий из Стокгольма. Все приоритеты медленно как-то меняются с возрастом и заказывает гору. Ну, мы сейчас заявочки не принимаем, заявки принимались раньше. Дмитрий, а за мнение спасибо. Евгения Стекленбурга говорит, добрый вечер, Олеся, очень интересно, как всегда, слушать ваш эфир, спасибо большое. Мне очень понравилась версия как раз Валентины Легкоступовой. Спасибо за мнение. Я прочитала еще комментарии под интервью, любопытные Лолиты. Человек один пишет: короче, вся жизнь человека уходит на изучение самого себя, на принятие себя. Шикарный эфир, как приятно слушать Лолиту. Тот случай, когда с возрастом пришла мудрость. А это, к сожалению, не всем дано. Лолита глубокий человек, ироничная, с чувством юмора. Люди, которые хейтят по поводу старости, сами очень боятся старости. Такая защитная реакция. Правильно Лолита сказала, вы еще попробуйте дожить до старости. Вот такая вот моя вам рекомендация. Посмотреть очень хорошее, классное интервью, а потом и послушать песни нашей сегодняшней героини совершенно под другим углом. Как она... Действительно, не просто это происходит, не просто. Нужно было пройти все, набить шишки, чтобы потом понять, что я больше не хочу быть Лолитой периода кабаре-дуэт Академия. Я хочу быть Лолитой, которая встречается с молодыми артистами и черпает у них вдохновение. Вы помните целый цикл песен, где Лолита с молодыми артистами слушает их, не стесняется у них учиться и делает, ну, скажем так, соответствующую сегодняшнему времени и музыкальному веянию музыку. И она в топе. Она умеет испеть «Старый друг» так, что все плачут. И она умеет на дискотеке появиться с песней, например, какой? Лакоста, по-другому, очень хороший дуэт, мне нравится. С Айс Гергер, там у нее недавно вышел про 90-е фит. Да мало ли, у нее столько много интересной истории. А мне нравится еще песня «Раневская». Вот ее предлагаю послушать, и скоро будем финалить наше с вами общение. Вот здесь прямо невероятно красивая и красиво стареющая, взрослеющая артистка Лолита Милявская.

0: за плинтусом.
1: Очень такая стильная композиция, и она показывает совершенно другую нам Лолиту. Да, вообще у нее творчество такое оно. Вроде как и простое, и в то же время глубокое. Вроде как приземленное, и в то же время возвышенное, да, такое откровенное, сдержанное. Контрасты, конечно, нравятся нам. Может быть, поэтому она сейчас одна из самых прослушиваемых и востребованных российских певиц. Очень честная, очень такая ироничная. И в этой своей честности, конечно, невероятно привлекает к себе. Чувствуете вы мое настроение, да, по отношению к Лолите? Вижу сообщение белого филина. Это все-таки наш Виталий, тот, который как нож финский. Говорит: «Привет, любимая радиокартина. Привет, Олеся. Я тоже уверен, что не нужно никуда возвращаться. Не только потому, что это невозможно, но это же всех возвращать придется вместе с этим своим временем, да? Охота, конечно, многих ушедших увидеть еще раз, но возраст – это та штука, которая учит нас дорожить временем. Чем старше, тем дороже. Из всех ресурсов у человека – деньги, навыки, опыт, имущество, только время, ресурс безвозвратно уходит каждую секунду за секундой. Только время. Когда мы идем на работу, мы продаем наш единственный неаккумулируемый ресурс», – говорит Виталий. «Меня по этому поводу удивляют люди, которые годами работают и ненавидят место, где они работают. Мудрость про время я часто повторяю своим. Если ты потерял что-то, радуйся, что не потерял много. Если ты потерял много, радуйся, что ты не потерял все. Если ты потерял все, радуйся, что тебе больше нечего терять. Но у тебя есть время». Как же это красиво. Спасибо, дорогой Виталий. Мне вот по таким сообщениям хочется вас Виталием называть. Очень мудро. Чувствуется тоже житейский опыт в ваших словах. Прекрасное сообщение. Спасибо большое. И я почему-то вспомнила сейчас про Раймонда Вальдемаровича Паулса, с которого мы начинали. Почему он ведет затворнический образ жизни? Да потому что всю жизнь прожил с одной женщиной, Светланой. Вот так ему повезло. Боженька его одарил не только музыкальным талантом, слышать в своей голове музыку и дарить нам ее. Еще и подарил супругу, которая была верной спутницей жизни. В 23-м году ее не стало, и вот с тех пор он закрылся, и больше никаких интервью. На вопросы кто-то еще додумывается 90-летнему композитору, говорит: «А вы будете писать еще новую музыку?» Господи, пусть пишут те, кто, у кого нет того богатства и того наследия, которое нам оставил великий Раймонд Паулс. 90 лет человек. Здравия ему, мудрости. Он всегда отличался мудростью. И поэтому у него получалась такая музыка, такие песни, которые мы любим до сих пор. Сколько лет прошло, они по-прежнему актуальны. Дорогие, оставляю вас с Лолитой. Песня «Снилась мне», она не относится ни к творчеству Раймонда Паулса, ни, может быть, к современным каким-то веяниям Лолиты. Но мне очень нравится эта песня группы «Воскресенье». Очень мне нравится, как она здесь исполняет. И пусть эта песня будет красивым аккордом. Я понимаю, что сегодня был немножечко экспериментальный эфир. Я всем благодарна, кто молча слушал, всем благодарна, кто написал пару строчек. И 10-й сезон, я так чувствую, «Непридуманные истории» продолжается. Будет новый четверг, будет новая тема. А пока всем спасибо и доброй ночи.

0: 20.30. Вечернее шоу Олеси Спасской на радио «Картина».
1: И это наш 10-й сезон. Все, что мы так любим. Прямой эфир, живое общение и музыка. Как сказка, как чудо, как песня.

0: А теперь так.
1: Среди хлебов белых, среди снегов белых.
2: Радио «Картина».

0: А хочешь еще больше музыки? Например, чтобы победить хандру.
1: На мобильном гудке, а между нами, кажется, начала революция.
0: Плейлист «Не хандри».

Угнал папин «Жигули», махнул с пацанами на дискотеку? Без спросу в новых туфлях подружки пошла строить глазки? Лез по трубе в женское общежитие? Мы знаем, под какую музыку вы все это делали. Просто слушайте и танцуйте. Ретро-микс на радио «Картина» каждую субботу в 18:00. И чтобы никакого криминала.

0: Радиокартина. Наш сайт radio.kartina.tv.
1: Что такое любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно, это все из-за того.

0: Украина.
1: Отлично! Супер гуд!
2: Знаешь что? Может, ты полы помоешь, а я телевизор посмотрю.
3: Да легко. Я купил новую Bonus Premo Premium. Она такая эффективная и простая в уборке, что я закончу еще на начальных титрах твоего сериала.
2: Не верю, пока сама не попробую.
3: Вот и попробуй.
4: Bonus Premo Premium. Домашние заботы больше не в тягость. Справится каждый. Подходит для всех поверхностей, включая самые прихотливые. Абсолютно безопасно для детей и домашних питомцев. Заказывай прямо сейчас на bauhaus.info и на obi.de. Bonus Premo Premium. Быстро, просто, чисто.
5: Рекламная служба «Радиокартина». +49 611 88

0: Некоторые считают, что я грубый и злой. Я считаю так же. Обожаю, когда начальник внезапно застукивает меня за работой. В отличие от самки-богомола, самка человека не может сразу съесть голову самца, поэтому сначала она выедает мозг.
1: Еще больше шуток в подкасте «Помело» в нашем мобильном приложении. Отправь любую друзьям. Улыбнитесь!

0: Все лучшие песни в одном плейлисте.
1: Под крышу дома своего я пью до дна за тех, кто в море.
0: Хиты 80-х. Ищи в плейлистах приложения, качай в избранное и слушай офлайн по подписке премиум.

создаешь музыку с помощью нейросетей? Делись и искусством! Прямо сейчас присылай песню на наш электронный адрес. Напиши о себе. Мы возьмем интервью и представим твой хит в эфире уже в среду. Если слушатели накидают твоему треку множество сердечек, он залетит в специальный плейлист нашего приложения. Давай нам свою нейропесню и каждую среду в утреннем шоу «Артем в квадрате» слушай и искусство!

0: Спасибо за все, мама.
1: Ты добрая душа. Желаю счастья найти на своем пути.
2: Зачем ты?

что вообще она во мне нашла. Нет, не потом, конкретно сейчас. А она стоит, красивая такая, прямо сейчас стоит. Ей нужен принц на белом коне. Нет.

А хочешь еще больше музыки? Например, ностальгической? Peace up. Peace up. Плейлист «Рингтон».

0: В этих очках все немного другое. Синие лица, зеленое солнце. Ты неспокойный, и я неспокоен. После концерта Джей-Зи и Бейонсе.
1: Близко поставлен.

0: Новинка на картине.
1: Я радуюсь закатам и восходам, простой твоей улыбки по утрам. Входя вдвоем в любое время года, хочу делить стихи пополам. И мне не важно, где мы, важно, кто мы, что по пути добра.

0: Счастье любит тишину, прерываемую тихими уведомлениями о зачислении денег. Хозяйки на заметку. Если в рецепте написано «ленивый пирог» или «пирог на скорую руку», то промучаетесь вы с ним часа полтора. Опытный часовщик заводит свою жену ровно на 15 минут.
1: Еще больше шуток в подкасте «Помело» в нашем мобильном приложении. Отправь любую друзьям. Улыбнитесь!

Каждую неделю в России выпускаются десятки тысяч новых песен. Но только единицы становятся всенародными хитами. Музыкальный портал ТОП-ХИТ. И Настя Негода.

0: 16 лет.
1: Друзья, всем привет! В эфире главный музыкальный хит-парад страны, который называется «Топ-хит-чарт», и его ведущая, актриса и певица Настя Негода. В ближайший час мы послушаем главные хиты радио и интернета этой недели. Я представлю вам самые яркие новинки и, конечно, расскажу о главных новостях российской популярной музыки. Наш сегодняшний выпуск открывают братья Крестовские, группа «Ума Турман». Их летний хит «Не стой, танцуй» сегодня стоит в ротации на 150 радиостанциях, набрал больше 100 тысяч эфиров и вошел в топ-50 радиохитов этой недели. Не стой, танцуй! Вместе с Ума Турман. Здесь и сейчас. Если вы, конечно, не за рулем.
0: 12.

0: Хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Ума Турман открыла «Топ Хит Чарт» этой недели, и братьям Крестовским на смену приходит первая новинка сегодняшнего хит-парада «Настоящие», так называется песня, в исполнении Марии Гусаровой, которую мы все знаем как Мэри Гу. Когда-то под псевдонимом Мэри Гу Маша выкладывала в сеть каверы на популярные песни, а параллельно писала собственные. И добилась на этом поприще успехов и популярности. Ну а трек «Настоящий» только что вошел в топ-100 хитов российского радиоэфира, а это, согласитесь, отличный повод для того, чтобы включить «Настоящие» в наш хит-парад. Встречайте! 11

0: Песни года.
1: Мэри Гу в нашем эфире меняет красота в исполнении Андрея Звонкова. 160 радиостанций сегодня играют этот трек. Его топ-хит рейтинг 10 звезд. Песня входит в топ-40 радиохитов России. Практически гарантируя Звонкову 2, а то и 3 номинации на церемонии Top Hit Music Awards, которая будет проходить 2 декабря. Ну а наша сегодняшняя награда Звонкову – 10 место в хит-параде. Встречайте!

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, нашу горячую десятку открыл Андрей Звонкий и его хит «Красота». Ну, а девятое место нашего хит-парада занимают «Градусы», чей трек «На ресницах» несколько сдает свои позиции. Тем не менее, ротацию на 250 радиостанциях и почти полмиллиона эфиров ребята себе обеспечили. В итоге, почетное место в горячей десятке нашего чарта на этой неделе. «Градусы», «На ресницах».

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, у нас на очереди еще одна новинка, на истории создания которой я остановлюсь чуть подробнее. Баллада, которую исполнили Юля Зиверт, певица Эвер и продюсер Директор Рилс, называется «Давай на самый верх». Песня посвящена поиску искренности и легкости в отношениях на фоне случайных встреч и расставаний. «Давай на самый верх» — метафора подъема на самую высокую точку. Образ, позаимствованный из нашумевшего несколько недель назад ролика, в котором двое российских руферов забрались на шпиль Empire State Building в Нью-Йорке и сняли себя с высоты птичьего полета. Продюсер Директор Рилс придумал первые строчки, потом загрузил свой вокал в нейросеть, выставил женский тембр и получил звучание, поразительно похожее на Зиверт. Ролики с ее голосом, где герой символически поднимается вверх, собрали в социальных сетях автора более 300 миллионов просмотров, а весь этот хайп привел к тому, что песню записала сама Зиверт. Зиверт, Эвер и Директор Рилс «Давай на самый верх». Встречайте!
0: Восьмое.

самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Лучшие хиты молодых артистов в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, с вами актриса и певица Настя Негода. И сегодня я, как всегда, представлю вам треки молодых артистов, которые лучше всего протестировались и собрали больше всего позитивных откликов на tophit.ru. Любовь, держи.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, только что прозвучали самые популярные новинки молодых артистов, и мы возвращаемся к нашим топ-хитам, где на 7-й позиции у нас сегодня расположился аранжировщик, продюсер и исполнитель Кирилл Ермаков, которого мы все знаем как Лирика. Лирик, кстати, тоже артист не старый. Ему этим летом исполнилось 30 лет. И при этом он мультижанровый музыкальный продюсер и автор многочисленных хитов Мота, Зиверт, Мэри Гу, Клавы Коки, групп «Три дня дождя» и «Руки вверх». А его танцевальный фанк «Аутентичная» стал одним из самых заметных хитов этого лета. Кирилл Лирик и его «Аутентичная» в нашем эфире.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, на смену аутентичному лирику в нашем эфире приходит интернет-хит проекта «Инзро» «Ты не бойся ночи». Эта песня уже 2 месяца остается в топе российского интернет-чарта. Вниманием радиостанции он тоже не обижен и уже прозвучал десятки тысяч раз в эфире. А это значит, что у меня есть все основания включить его в наш трек-лист, что я с удовольствием и делаю. И «Инзро» с хитом «Ты не бойся ночи» встречайте.
0: 6-е место.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, в июле Севиль, солистка группы «Артик и Асти», представила сингл «Бриллиант», который написал хитмейкер Дмитрий Лорен. Лирическая героиня Севиль готова засиять бриллиантом всем бывшим назло. Это сияние заметили музыкальные редактора 200 российских радиостанций, так что трек вовсю набирает обороты в эфире и в интернете. И я просто уверена, что на церемонии «Топ Хит Мьюзик Awards» в начале декабря Севиль, Сартик и Асти заберут пару-тройку наград.

0: Радиокартина. Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, с вами Настя Негода и программа «Топ-хит-чарт», в которой я сегодня представляю вам лучшие треки недели и самые главные новинки. Но о новинках мы еще поговорим. А прямо сейчас у нас целая банда трех артистов, которые этим летом собрали все золото радио и интернет-чартов. Их суперхит «Шаде» более 500 тысяч раз прозвучал в эфире и сотни миллионов раз был прослушан в интернете. Вы, конечно, догадались, что прямо сейчас для нас будут петь «Бай Индия», «Хчо» и «Мод». И песня эта будет про ту, которая танцует под «Шаде».
0: Четвертый.

0: Самые новые хиты в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Привет всем, кто присоединился к нам только что. В эфире «Топ Хит Чарт» и я, Настя Негодой, в качестве его ведущей. И прежде чем мы перейдем к звездной тройке главных хитов недели, я представляю вам эксклюзивную нарезку абсолютно новых звездных хитов, некоторые из которых еще только готовятся встать в ротацию. Не забывайте лайкать понравившиеся треки на tophit.ru, в группе «Топ Хит» во ВКонтакте и в телеграм-канале «Топ Хит». Именно от вас зависят судьбы новых песен и, конечно, их исполнителей. «Кружево», «Эмин» и «Роза Зяргярли».

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой. Тройка лидеров этой недели.
1: Вот такие треки зарелизили на этой неделе наши звезды. Ну а мы переходим к пьедесталу почета «Топ Хит». И бронза у нас сегодня уходит Кате Айове и ее хиту «Мы». Я уже рассказывала вам о том, что в поисках вдохновения для этого трека Катя обращалась к классическим стихам, много думала о жизни и о любви. В итоге слова Кати звучат как признание женщины, которая слишком хорошо знает цену и поцелуем, и обещаниям. Ну а я вам признаюсь, что буквально через несколько минут у нас состоится премьера нового трека мега-звездного артиста, поэтому не переключайтесь. А прямо сейчас Катя Айова и ее хит.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, с вами по-прежнему Настя Негода и в программе Топ-хит-чарт. И сейчас обещанная премьера. Буквально месяц назад один из самых востребованных артистов российской поп-сцены, Сергей Лазарев, представил свою новую песню «Как дети». Эта композиция, кстати, стала первым сольным релизом Сергея в 2026 году. Так вот, не прошло и месяца, как трек встал в горячую ротацию на сотни радиостанций и буквально ворвался во все чарты. Я просто уверена, что до конца года песня наберет минимум 500 000 эфиров и засветится на вершинах всех чартов. Ну а прямо сейчас, «Как дети», Сергея Лазарева получают серебро нашего хит-парада.
0: Второе место.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, это была самая звездная премьера сегодняшнего хит-парада. Новый трек «Как дети» Сергея Лазарева. Ну а золото у нас сегодня уходит мега-коллаборации Тани Ткачук из группы «Моя Мишель» и «Басты». Не успели они в июле зарелизить совместный трек «Если я буду танцевать», как трек уже играет отовсюду и возглавляет интернет и радиочарты. В общем, танцуют все. Но не сами, а с «Бастой» и «Моей Мишелью».
0: Лидер ТОП-40.

0: Эльдорадо Топ Хит Чарт. И еще раз напоминаю, что 2 декабря в Москве будет проходить 13-я церемония вручения музыкальных премий Top Hit Music Awards, на которой выступят звезды радиоэфира и интернета. Так что увидимся на церемонии в Москве уже через 2 месяца, ну а совсем скоро на моих концертах. И, конечно, в эфире программы Top Hit Chart. Будьте здоровы, слушайте только хорошую музыку, и все у вас получится. Всех люблю и обнимаю. Пока-пока.
1: На следующей неделе на планете Земля зазвучит миллион новых треков. Но вы услышите только самые лучшие хиты. До встречи на волнах Топ-хит-чарта ровно через неделю.